0: Программа
1: «Радио Рокс».
2: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная трава. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: просто играю рок.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курземе ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный, северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
1: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курземе ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный, северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: чем мы хотели стать немного ближе.
1: Радио Рокс. Только рок.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курземе ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный, северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

Рижским заливом 6 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный, северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

любовь еще живая, обжигающая все вокруг, не потерявшая очарование, уже отталкивает всем другим спасающимся круг. Ей не нужны слова поддержки и признания. Она

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний

0: Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Результаты мониторинговых работ у шестиклассников ниже ожидаемого. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Средний уровень знаний латвийских школьников с 3 по 6 класс по математике и природоведению заметно снижается, тогда как показатели по навыкам работы с текстом улучшаются. Об этом свидетельствуют опубликованные Министерством образования и науки данные мониторинговых работ, проведенных этой весной. Задания были составлены Государственным агентством развития образования таким образом, чтобы каждый ученик, как обладающий лишь базовыми знаниями и навыками, так и более подготовленный, мог продемонстрировать свои знания. При этом в них были включены и задания повышенной сложности. Руководитель проекта «Поддержка развития качества образования» Инесса Вилциня отметила, что очень высоких средних результатов изначально не ожидалось, ориентировались на то, что школьники в среднем наберут 50% от максимальной суммы баллов. Однако в большинстве случаев ни ученикам третьих, ни ученикам шестых классов достичь этого показателя не удалось. Лучше всего третьеклассники справились с математикой, набрав в среднем 56%. По навыкам работы с текстом и природоведению результаты составили, соответственно, 47% и 49%. У шестиклассников лучшие показатели оказались по пониманию текста, в среднем 58%. Однако по математике и природоведению результаты оказались значительно ниже ожиданий, 38% и 35%, соответственно. Наиболее сложная ситуация наблюдается именно по математике. Разница в результатах между третьеклассниками и шестиклассниками достигает почти 20%, что может говорить о том, что именно на этом этапе обучения школьники начинают испытывать серьезные трудности. Министерство образования и Государственное агентство развития образования продолжает анализировать данные мониторинга, учитывая социально-экономические факторы, размер классов и школ, а также местонахождение учебного заведения в городе или сельской местности. Особое внимание будет уделено предметам, по которым результаты оказались низкими. Анализ продлится около 2 месяцев, однако публиковать результаты учащихся каждой школы не планируется. Уже сейчас известно, что результаты девочек и мальчиков по навыкам работы с текстом различаются почти на 10%. У девочек они заметно лучше. Аналогичная тенденция наблюдается и по природоведению, тогда как по математике заметной разницы нет. Мониторинговые работы в 3-х и 6-х классах пройдут и в

0: Западный, северо-западный, умеренный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Каждое утро на Радио Рокс происходит то, что делает нашу жизнь интереснее. Бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ. Партнер шоу «Шизгара» – «Гридосъемс ЛВ». Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ в любой точке Латвии. Это он, твой бетон. «Гридосъемс ЛВ».
2: Ну, а нас слышно только в Риге на частоте 88,6, но от этого себя менее уверенными мы не чувствуем.
3: И самое главное, что пока еще можно никуда не спешить и наслаждаться утром.
2: Средой, 7 часов 4 минуты.
3: Доброе утро.

0: Доброе утро, это Шизгара из Риги, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Ситов, доброе утро.
0: Давайте какими-то цифрами помаячим перед вами. Это не денежные знаки будут, но весьма полезны.
1: Жалко.
0: Да, ну, жалко. Хорошо, давай специально для Алексея Титова. Вот это выглядит вот так, стольник, смотри, Леха.
1: Вот так.
0: Так, ну и, пожалуй, это главная цель, которая вот выполнена, считай, mission complete. У нас через неделю Лига приходит в Латвию, потом, значит, немножко отдохнем, через какое-то время...

0: немножко поработаем, потом День моря. Это уже праздник.
1: Это же самое, только без костров.
0: Июльский праздник. Хотя там тоже, ну, они как не плановые, но тоже можно использовать. Чемпионат мира по футболу. То, что заставляет многих не спать этими ночами, закончится через 32 дня. Ну и давайте про каникулы, которых еще будет, ой, как много этих самых летних дней каникулярных. 7-6 дней и начнется новый учебный год.
1: Обратите внимание, сегодня у нас восход в 4 часа 28 минут. И раньше, теперь солнце в этом году вставать не будет. То есть мы достигли самой ранней точки восхода.
0: Есть рекорд?
1: Да, что касается заката, то пока это 22.20, и там еще есть какая-то возможность для люфта. Еще немножко позже солнце будет вставать.
0: Ну, так говорят, третий пришел, в смысле не соведущий, у нас третий лунный день пришел, потому что еще и лунный календарь, от которого кое-кто зависит, пожалуйста.
1: Третий лунный день, астрологи говорят, сложный, болезни опасны. Лучше не сеять, не садить, заниматься повседневными делами, которые были начаты, не оконченные, но менее важные, несущественные. В общем, если так серьезно относиться к своей астрологии, то это период активной борьбы, напора и астрального воина, говорит Павел Глоба. Это самый лучший день для занятия воинскими искусствами, ну, типа там тайчи, карате, другими. Почему? Потому что, ну, если астральный воин, сам Бог велел какой-нибудь бог там.
0: Скажи, а на собрании человек все время молчал, потом решил, все, повоюю сегодня, возьму речь. Может быть, тоже астральный воин пошел, выяснил отношения в коллективе, ну, с точки зрения.
1: Может быть, особенно если коллектив настаивал на том, чтобы с ним надо выяснить отношения. Да, ну, а вообще в этот день работают с металлами, точат ножи и, ну, пытаются как-то там думать о сплавах.
0: Давай скажем так, вообще в этот день принято работать. Шизгара выходит при поддержке gridasyums.lv. Если вам нужно решить бетонный, половой, скажем так, вопрос, то знайте, прочность, точность и полы, которые будут служить десятилетиями, это как раз у наших партнеров gridasyums.lv, включая все подготовительные и сопутствующие работы.
1: Значит, если вы когда-нибудь задумались о том, что вам нужна заливка черного пола, укладка пенопласта, причем как листового, так и жидкого, укладка теплого пола с подключением и заливка чистого пола, значит, вам в gridasyums.
0: По всей территории Латвии работают наши партнеры. Вся информация на gridasyums.lv или позвоните по номеру телефона 24 44 66 66.
2: Это он, твой бетон. Gridasyums.lv в любой точке Латвии.
3: Шизгара. Сейчас все будет по-настоящему.

0: 7 часов 15 минут. Вот типичная история, мне кажется, про то, что люди думали друг о друге, каждое свое, причем их истории не совпали.
1: Пококетничали и хватит, называется.
0: Он думал, что он ее приманивает, а она думала, что она за ним наблюдает.
1: Охоту, понимаешь, тут устроили друг на друга. Весна прошла, пора лето проводить уже. Проводите лето с Шизгарой, Шизгара Радио Рокс из Риги. Если кто-то уезжает на какое-то время, помните, что radiorocks.lv набираете в своем гаджете и в любой точке земного шара. В принципе, контролируйте процесс. Что тут эти двое скажут? Один из них — это я, Стас Лоренцев.
0: Один из них — это я, Стас Титов. И вот все остальные, которые с нами тут периодически что-то поют и рассказывают, они пытаются как-то иллюстрировать те истории, которые нам вам хотелось рассказать. Ну, например, то, что сегодня у нас день приманивания мус.
1: Это продолжение, помните, вчерашней этой темы такой, когда один известный персонаж мифологии, то есть он же по совместительству боженька по имени Зевс, привел очередную, с позволения сказать, музу к себе домой. И тут, значит, жена его такая, ну...
0: А ей всегда не нравилось, когда он приводил домой каких-то муз.
1: Ну, а кому понравится? Там даже, там уже она пыталась, подкарауливала у подъезда, слышь, ты куда вообще идешь? А тут, значит, Зевс понимает, что Гера, как бы она такая по себе дама с характером, он думает, слушай, спрячу я, ну, помните, превратил в медведицу, и получилась она вот такая, потому что крупную музу он привел. Привел бы маленькую, была бы маленькая медведица, а тут привел большую, получилась большая медведица под кроватью, понимаешь?
0: Я говорю, что маленькую он тоже приводил.
1: Приводил?
0: Иначе бы маленькой медведицы не было на небе, он ее тоже от Геры прятал. Ну, в общем, что касается сегодняшнего дня, то это, наверное, праздник, когда мы так или иначе приманиваем к себе возможность заняться той или иной деятельностью в области искусства. Ну, например, пописать стихи, чтобы вдохновение снизошло, попеть гимны.
1: Потанцевать.
0: Да. Ну и рассказать какому-нибудь кому-нибудь какую-нибудь забавную историю из области истории.
1: Ну, так, знаешь, как, кому на Парнасе жить хорошо? Это вот как раз продолжение. Рассказ про вот эти милых дам. Милых дам. Так, еще сегодня про профессиональных подготовленных людей, благодаря которым все-таки у нас чисто в городе. Ну, в большинстве, скажем, мест чисто. Всемирный день мусорщика отмечается сегодня. Ну, придумали этот праздник, как и все такое, что связано с какой-то монетизацией, может быть, праздников далеко за океаном. Там люди спят сейчас. А мусорщики, кстати, по ночам в Штатах работают.
0: А удивительно, что идея не пришла в голову никому, там, ни в ООН, ни в каких-нибудь других официальных организациях. Идея праздника вот этого глобального дня мусорщика принадлежит бизнесмену из США Джону Арвуду, который был, собственно, главой компании, которая занималась мусором. И он бился за то, чтобы мусорщики все-таки занимали свое, ну, не то что почетное, но достойное место в обществе и получали достойные деньги. В общем-то, как бы...
1: Как и сложилось.
0: Учитывая, что он сам такие деньги платил и зарабатывал, то было за что биться, и у него вроде бы получалось.
1: В общем, уважайте нас, сказали все мусорщики. Ну, а вот всемирный праздник, который отмечается еще на планете, сегодня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Действительно, одно из самых разрушительных стихийных бедствий с точки зрения, скажем, трагической составляющей в результате возникновения его является как раз вот там что, лесные пожары, нехватка воды приводит к тому, что становится у нас меньше растительности, пустыни появляются. В общем, плохо.
0: Вы знаете, мы такие хрупкие человечки, населяющие Землю, что нам то в одну сторону качни плохо, в другую сторону качни плохо. Я думаю, что с тем же успехом мы, конечно, можем праздновать, там, не праздновать, а отмечать день борьбы с наводнениями или какими-нибудь там селевыми потоками, лавинами. Но сегодня вот именно засухами. То есть засухи у нас действительно бич такой, потому что их с каждым годом все больше и больше. От них страдают все больше и больше людей. И вот подсчитали, что к 2050 году засухи могут затронуть примерно 3/4 населения мира. Но учитывая, что большинство этого населения все-таки живет в таких областях, где температура может подскакивать существенно выше 30.
1: Слушайте, ну с верой в то, что какие-то шаги пытается сделать человечество, но не всегда получается, правда, там, потому что есть что-то...
0: Потому что деньги не туда тратят.
1: Наверное. Слушайте, вы правильно потратили деньги, вы купили радиоприемник, это уже хорошо. Не перестраивайте частоту настройки с 88.6, вам же лучше будет.
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинает.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ в любой точке Латвии. Телефон 24-44-66-66.
4: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

0: Светлана Белова. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

ресторанту, а остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

0: остальное на чай.
1: Стас Лоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
2: Партнер шоу «Шизгара» – «Гридас Юнс ЛВ».
3: Это люди, которые не раскачиваются, а уже с утра едут по всей Латвии и делают свою работу. Кстати, про тех, кто делал свою работу, несмотря на то, что недосып, несмотря на то, что времена были такие, что не было тогда возможности ни «Шизгару» с утра послушать, потому что радио никто не изобрел. Да вообще условия были...
4: Некоторые даже кофе не могли себе позволить выпить.
3: Потому что
4: потому что все расплескивалось постоянно из закачки. Вот, например, 17 июня 1579 года Фрэнсис Дрейк, тогда уже не пират, а английский мореплаватель, признаваемый законом, а не приговоренный к повешению, во время кругосветного плавания высадился в районе Сан-Франциско и объявил этот берег английским владением. Говорит, здесь будет новый Альбион. Смотрел сквозь века. Знал, что именно там будет Силиконовая долина.
3: Чувствовал.
4: Знал, где деньги лежат, пират.
3: Ага, и потом инспектор Монк будет там расследовать все свои дела. Слушайте, относительно того, что сейчас в Авиане происходит, когда там Трамп и Макрон там договариваются, там иногда какие-то в дружбе клянутся, иногда друг другу что-то такое в спину говорят. 1885 год, ну исключительно тоже, 17 июня, прибытие Статуи Свободы в Нью-Йорк. Это был символ свободы и дружбы Франции и Соединенных Штатов. Прибывает, значит, Статуя Свободы в Нью-Йорк. Она прибывает, ну, а куда еще? Вот.
4: Это могла в Сан-Франциско, потом бы везли поездом.
3: В объезд, что ли, потом? Рука и факел статуи были представлены когда-то на выставке столетия в Филадельфии.
4: За много лет до этого, да, почти за 10 лет до этого была вот часть статуи, значит, а остальная из Франции прибыла только в 85-м. Причем в ящиках, разобранном виде. А до этого французы умудрились ее там у себя собрать.
3: Конечно.
4: Чтобы показать.
3: Потому вот, что, говорят, она, вот так, в сборе.
4: Эйфель может не только башню у нас сделать, и, собственно говоря, надеялись на то, что имя Эйфеля как-то отразится там, запечатлится в сердцах американцев. И они будут говорить, у вас там Эйфелева башня, а у нас тут Эйфелева статуя. А они решили, что нет.
3: Знаете, башня нам самим нужна, и тут... доставка, внимание, распишитесь. Говорит, это что такое приехал? Говорит, ну они там в Филадельфии показали эту факел с рукой, нет, руку с факелом скорее. И там, говорит, а можно все посмотреть?
4: А вот они год собирали, чтобы по кусочкам вот эту вот громадину. Да? Но в итоге все получилось. В итоге, в принципе, в 86-м году на выставке эту Статую Свободы показали.
3: Ну, дальше у нас несколько новостей, связанных с перемещением по воздуху.
4: В 1910 году первый полет самолета «Аурель Влайку», номер один румынского авиатора «Аурель Влайку». Даже румыны пытались сделать самолеты, и у них получалось. В принципе, у них есть там, где полетать над горами и долинами. Можно развернуться.
3: Такое румынское имя «Аурел» у многих молдаван когда-то было очень популярно. У меня у друга, кстати, вот рожденного в Риге, тоже брат был «Аурел». А в советское время была такая стиральная машина «Аурика». Чего я вспомнил за это? Нет, давай, мы все-таки про воздух, мы перемещаемся. Мы постираем потом.
4: А в 1922 году первая воздушная кругосветное путешествие Южно-Атлантического океана португальскими летчиками, которых звали Гаго Каутиньо и Сакадура Габрал.
3: Вот это, представляете, перепрыгнули как от румынского самолетостроения к португальским пилотам перешли. Сейчас кому-то скажи, говорит, пионеры, говорит, были там. Одни румыны, второй португальцы. И все летали.
4: Да, но они просто догоняли уже всяких там французов, американцев, англичан, которые далеко улетели. Они даже дам, значит, уже перевозили по воздуху и иногда давали им порулить. Но еще одна важная штука была у нас 17 июня. В 1925 году в Женеве подписан протокол о запрещении применения на войне ядовитых, удушливых и других подобных газов и биосредств.
3: Это гуманизм.
4: Можно сказать, это начало конвенции о запрещении химического оружия.
3: Слушай, ну я все-таки как авиатор вернусь к перемещению в пространстве. Тем более,
4: я скажу, не просто так говорил про дам.
3: Да, дамы полетели. Значит, от Аурелии переходим к Амелии. Амелия Эрхарт стала первой женщиной, которая 17 опять-таки июня 1928 года отправилась в полет через Атлантику. На чем? На самолете. Правда, сразу скажу, она была лишь пассажиркой.
4: Но и это было достижением. Потому что до этого женщин на борт вот просто так в такой рискованный полет никто не брал.
3: У меня, как всегда, практическая сторона очень волнует. Ну вот летит он и она, вот, через Атлантику.
4: Так.
3: Ну вот, ну что, как сейчас-то ясно, в хвост пошел, смотришь, если свободно, там, дождался очереди, в сортир зашел. А Юшуя, что в 1928 году кто-то мог пройти в хвост самолета, летя над Атлантикой, и посмотреть, занята там кабинка, не было кабинки.
4: Знаешь,
3: там.
4: Я думаю, здесь надо посмотреть матчасть. Не исключено, что они летели на самолете, который был гораздо больше, чем нам представляется. Это была не какая-то там компактная модель типа современных самолетов, а вполне мог быть достаточно здоровенный корпус. Ну, в фюзеляже было место, чтобы встать и уйти вот в задний ряд, по крайней мере, там на организованный, в организованный гальюн.
3: Я бы сказал, летающий сортир какой-то у тебя такой нарисовал. Такой, летит такой ватер-клозет с крылышками такой. Да, да, да. Ну, понятно, Амелию везем, извините.
4: Значит, немного про авиацию еще. Сегодня какой-то у нас с тобой, смотри, несмотря на то, что день борьбы с засухами, да, все равно день авиатора очередной. 1934 год, первый испытательный полет крупнейшего на тот момент в мире самолета АНТ-20. Весил он 42 тонны, развивал огромную скорость 260 км в час, а размах крыльев достигал 63 метра. Ну, то есть, вот если представить, а ты говоришь, гальюн у них не было где поставить. Вот,
3: тут-то
4: если
3: понятно,
4: стремились там к таким формам, то, в общем, должны были понимать, что маленьких самолетов быть не должно.
3: Если летать, не заморачиваемся. Ну, ты там сравнил там с 777-м своим любимым, нет, или не стал?
4: 77-й немножко больше по размаху крыльев, на 1 метр всего.
3: Вот.
4: Да, но, кстати, этот АНТ-20 назывался Максим Горький, у него было имя собственное. Их немного наклепали.
3: Таких? Да. Брендовых. Слушайте, ну, говоря о том прорыве человеческом, когда-то в этот день, в 50-м году прошлого столетия, была проведена первая успешная трансплантация почки человеком. Все это произошло в Чикаго.
4: Ну и Microsoft в этот день, в 1988 уже году, выпустил операционную систему MS-DOS 4.0. А на нее уже тогда не смотрели, все ждали новую версию Windows, и это было куда более прогрессивное. А MS-DOS считалось уже...
3: Это
4: уже чем не удивишь нас этим, да.
3: Кого ты хотел удивить? Удивить вас есть чем. Не переключайтесь с частоты 88.6. Это что? Это она.
1: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс». Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный, северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: Как сказала наша учительница биологии в школе, которая не владела никакими языками, и по-русски она говорила, так это она такая сельская дама была, как-то она пришла и решила, ну, для форса поздороваться с нами по-английски. Было очень смешно. «Hello, people!» — сказала она. Потом «Sit down, please, open your book». Она вот так вот общалась. Ой, как хорошо
1: было. Так сложно быть учителем. Скажешь что-нибудь, ученики запомнят и будут потом десятилетиями рассказывать всем, какая была замечательная учительница. Знаешь, что ты говоришь, преподавала биологию?
0: Ну, да, биологию преподавала тогда в Рижской средней школе номер 32. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. У нас сейчас 7.44, и мы рассказываем вам о том, чему когда-то учителя научили. И так некоторых получилось научить некоторых, что эти некоторые аж сделали какую-то инновацию или, не дай бог, запатентовали какое-то изобретение.
0: Про как кто-то не дослушивал какой-то материал на уроке. Некоторые не только впитали его, сделали выводы, потом затаились и вот реализовались.
1: А в 1963 году, 17 июня, Американская ассоциация стандартов для представления текстовых данных, не просто так, а ВВМ, тогда еще нельзя было сказать просто компьютер, надо было говорить ЭВМ. В общем, приняли стандарт кодирования знаков латинского алфавита, который сейчас мы знаем как ASCII. В общем, казалось бы, чего там, ну, приняли какой-то стандарт. На самом деле это была кодировка, которая позволяла каждый символ там закодировать таким образом, чтобы компьютеры начали друг друга понимать. То есть, блин, что сейчас пели у нас про этот словарь?
0: Дело они том, пытались что перевести там англо-русский, а тут что переводить, тут и так понятно.
1: С одного на другой стоят два компьютера, каждый на своем языке говорит, и это значит, что их не объединить ни в какую сеть, что какие-то тексты одного компьютера у другого будут отображаться тем, что называется кракозяброй. И, кстати, вот эта кракозябра, когда мы видим, вот что у нас вместо буквочек появилась какая-то фигня, это и есть чистый код ASCII.
0: И, знаешь, как, вот, как же их поженить? Два компьютера, которые... как нет, сначала перезнакомить. И вот перезнакомили.
1: В общем, они умудрились закодировать в итоге общим на основе универсального кода 128 различных символов. И, в принципе, ASCII стал первым широко используемым стандартом для представления текста в компьютерах. И с тех пор компьютеры у нас взаимодействуют. Действуют, они могли обмениваться данными, и уже как бы все пошло. Еще немного, и интернет. Ну, хотя до интернета надо было
0: далеко
1: тянуть 15 лет
0: минимум. А так, представляете, тогда была одна компьютерная, скажем, голова, а когда вот их объединили, так и не сосчитать, сколько их стало. Слушайте, вот для тех, кто пытается сегодня устроить что-нибудь важное для себя, связанное с бетонными работами, как всегда, знакомство важно. Для того, чтобы компьютеры когда-то перезнакомили, и все у них срослось. Вот и мы с партнерами нашей программы вас перезнакомим, и, глядишь, у вас появляются новые, качественные, прочные полы, которые будут служить десятилетиями, потому что вместе с нами, и хочется верить с вами, gridasjums.lv.
1: gridasjums.lv занимается всеми подготовительными, всеми сопутствующими работами, причем как в жилых помещениях, так и в офисных и индустриальных больших объемах. И занимаются они заливкой черного пола, укладкой пенопласта, укладкой теплого пола с подключением и, конечно же, заливкой чистого пола высокого качества.
0: Тот, кто пытается это сделать сам, ну, как хочется сказать, конечно, пожелаем успеха, но хлопотно это. И потом, ну, доверьтесь лучше профессионалам. Gridasjums работает по всей Латвии. Вся информация на сайте gridasjums.lv, номер телефона простой 24 44 66 66.
2: Это он, твой бетон. Gridasjums.lv. В любой точке Латвии.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
2: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
3: Прежнего. Я
2: знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. А я простила, я простила. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеш Сервис.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Что-то, знаешь, в джазе только девушки почему-то вспомнился. И тот момент, когда Дафна вы опять ведете, помнишь, там тун-ду-ду-ду-ду. И... Так, фундамент сегодняшнего дня вместе с нашими партнерами. Понятно, Grida Sumes – это бетон, который прослужит долго. Ну а что касательно Шизгара, это шоу, которое позволяет вам утро провести максимально комфортно, насыщенно. И обязательно подумаем и о том, что же сегодня, 17 июня, можно в мире отметить с точки зрения кулинарии какой-то или кондитерской.
1: Почему? Потому что что для человека поутру бетон, тот самый фундамент? Это, конечно же, завтрак. Если с завтраком вы уже того, то есть мы не успели вам посоветовать что-то, да, то, по крайней мере, во время ланча вы можете использовать то, что мы вам расскажем. Ибо сегодня день штруделя яблочного и день вишневого пирога одновременно. Что может быть лучше, когда вот это так совпадает, потому что можно прийти и выбирать.
0: Слажу австрийца можно выделить среди толпы. Там. А как у вас насчет... Или кайзершмарен нам подавать? Что-что, я не понял. Кайзершмарен, вот настоящий австрийц.
1: Кайзершмарен что-то неприличное.
0: Это все так думают, что неприличное. А вкусное, это что же десертик австрийский?
1: Кайзеревы шмары.
0: Все идут вот этим путем. Там и нимф вспоминают, и гетер, и все такое прочее. Да. Ну, а вот что касательно штруделя, так я понимаю, что когда-то, лет там, не знаю, 30 назад, люди, которые даже никогда не бывали в Остерайхе, все равно открыли его для себя. Штрудель, он прекрасен. А знаешь, этот кайзершмарен, это что-то среднее между омлетом и блином, как бы сказать. Это представь, что тебе в омлетную составляющую добавили больше муки. И плюс к этому еще и сливового варенья.
1: И прожарили с обеих сторон.
0: Оно запеченное там идет.
1: Вот так вот даже.
0: И, ну, когда и сливочка туда идет, и потом еще...
1: Нам надо с тобой как-то объявить, создать какой-нибудь специальный день кайзершмарен.
0: Да, да, мы приглашайте.
1: Пока этого не было в празднике, а так мы можем... Но это не сегодня. Сегодня штрудель, да. И, значит, вишневые пироги. Сегодня будем попроще. А еще сегодня день рутбира, американского традиционного напитка, корневого пива, так называемого, который делается из корней специального дерева, которое у нас не растет, поэтому частью европейской кухни не является. Дерево под названием сасафрас. Ну, и, в общем, пивом это условно считается. То есть, я, насколько понимаю, это что-то типа гриба или квасов.
0: Мне нравится, что слово кайзершмарен, тебя сразу шмары зацепились. А вот этот...
1: Сасафрас?
0: Сасафрас это...
1: А я не слышу в слове сасафрас ничего не слышишь, неприличного.
0: Да? Сасафрас, сасафрас, если женщина хочет.
1: Так можно все что угодно.
0: Абсолютно. Слушай, ну, вот, по-моему, вот как раз вот этот самый рутбир, он шел в основу того странного десерта, черная корова, когда, помнишь, там темное пиво. Пиво туда еще и мороженое добавляли.
1: Много-много сахара.
0: Да.
1: Вот так. Ну, а пивом это не является в любом случае, потому что это фактически безалкогольный напиток. Там процент алкоголя едва достигает 1%. То есть мы даже ни к чему не призывали, ничего не рекламировали. Вот они.
0: Просто отметили. Есть же календарь, есть какой-то день рождения. Если день рождения есть у человека, у еды человеческой он тоже должен быть. В Риге 7.57, если что.
2: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Сотрудничество с США – основа безопасности Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Во вторник министр обороны Райвис Мелнис и министр внутренних дел Янис Домбрава встретились с послом США в Латвии Мелиссой Арджерос, чтобы обсудить сотрудничество Латвии и США в сфере обороны и инициативы по укреплению региональной безопасности. Сотрудничество с США – основа безопасности Латвии и всего Балтийского региона. В нынешней геополитической ситуации военное присутствие США в Латвии и совместная работа по укреплению нашего оборонного потенциала, а также восточной границы, служат ясно подтверждением единства союзников. На этом динамичном этапе роста оборонного потенциала страны опыт и практическая поддержка США приобретают новое, более глубокое стратегическое значение, указал Мелнис. Домбрава, в свою очередь, отметил, что внутренняя безопасность Латвии является неотъемлемой частью общей безопасности государства. Кроме того, Латвия высоко ценит поддержку США в укреплении способности реагировать на современные вызовы безопасности, в том числе в предотвращении рисков нелегальной миграции, гибридных угроз, трансграничной преступности. Крепкое сотрудничество с США является важной предпосылкой для безопасности как Латвии, так и всей Европы, подчеркнул Домбрава. Во время встречи должностные лица обсудили двустороннее сотрудничество Латвии и США в укреплении оборонного потенциала, военное присутствие США в Латвии, поддержку Украины и укрепление восточной границы Латвии.
2: Про Ригу.
1: Руководство Рижской думы планирует в среду 17 июня в 9:30 ознакомить СМИ с ситуацией в мясном павильоне Рижского центрального рынка. В рамках мероприятия мэр Риги Вейс Торкленбергс, вице-мэр Эдвард Ратниекс, глава комитета городского имущества Дайнис Лоцис, исполнительный директор Янис Ланге, а также правление и совет Ригас Нами осмотрят рынок. Цель мероприятия – обеспечить, чтобы руководство предприятия прямо на месте разъяснило торговцам ситуацию и ознакомило их с немедленными решениями и планами переезда.
2: Про животных.
1: Этим летом стадо северных оленей Рижского зоопарка пополнилось двумя детенышами – мальчиком Исмо и девочкой Луми. В зоопарке поясняют, что посетителям не стоит беспокоиться, если северные олени визуально кажутся похудевшими или у них как будто видны ребра. Такое впечатление создает окрас шерсти животных, однако детеныши абсолютно здоровы. За последние месяцы число животных в Рижском зоопарке увеличилось. К ним присоединились не только два олененка, но и четыре капибары, два верблюжонка и детеныш викуньи.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, во многих

0: сдался в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Гридосъемс ЛВ». Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. В любой точке Латвии. Это он, твой бетон. «Гридосъемс ЛВ».
2: И все-то у нас хорошо. И надежные партнеры, и славная радиоаудитория. Спасибо, что никуда не виляете.
3: Казалось бы, можно никуда не спешить, потому что, ну, в общем, скоро выходные, все дела должны были бы сделаны. Но это иллюзия. Лучше все-таки чувствовать себя бодрым и не опаздывать никуда. Доброе утро.

0: Доброе утро, это Шизгара из Риги, утреннее радиошоу на Радио Рокс. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов, да, доброе утро.
0: Точное время обозначим 8:07 минут. Несколько полезной информации, несколько конкретных цифр, которые вам пригодятся. Смотрите, какие у нас отчеты остаются. До лига всего лишь неделя и 7 дней. Бш, здравствуй, праздник. Потом мы немножко отдохнем, потом еще немножко поработаем. И следующий такой большой ориентир, который нас поджидает, это уже 12 июля, день моря будем отмечать. Мы же рядышком с моря живем, иногда в него даже и заходим с благими целями. Туалетов-то сейчас полно стоит на этом, на побережье.
1: Я думаю, о чем ты, что ты имеешь в виду?
0: Все хорошо.
1: Да, но мы надеемся, что 12 июля будет тепло, можно будет уже купаться. Поэтому главная благая цель будет зайти, это немножко охладиться,
0: зайдем.
1: Освежиться.
0: 32 дня и финал чемпионата мира по футболу. Будем много сегодня, кстати, про футбол говорить. В 9:25, спасибо магазинам «Женева», у нас точнейшие швейцарские часы тикают, значит, у нас будет и при их поддержке новости спортивного характера. А еще вот что мы хотим сказать. Вот только что мумики спели про большую медведицу. И мы вчера с Алексеем рассказали уже про откуда взялось, собственно говоря, и название самого, это миф вот этот самый, и Зевса вспоминали. У нас сегодня в поводах дня будет возможность про мус поговорить. Вот тогда эту историю, наверное, я вспомню ее. И придется нам всем.
1: Хорошо, да. А я обращу внимание, что в этот день самая низкая температура была очень высокая. Извините за каламбур, она была плюс 6,9.
0: Человек, который в воду собирался заходить, посмотрел сейчас и говорит: так, тогда вообще 6,9 было, так
1: а что сейчас тепло. А высокая температура была уже совершенно нормальная с этой точки зрения. Плюс 27,5 было 17 июня, это было в 23-м году. И знаете, я тут посмотрел, и оказалось, что самая популярная 17 июня температура — это 17

0: градусов. То есть чаще всего выше 17 градусов не поднималось. Вот сейчас пока 13, я думаю, что мы, в общем, где-то к середине дня, если дождь не пойдет, дотянем.
1: Легко запомнить, представляете, 17 обычно 17 и бывает. Слушайте, когда человеку не совсем тепло, не совсем комфортно на душе, я про мужиков говорю, чаще всего они третьего ищут, собираются и решают какие-то свои задачи по поднятию настроения и не только. Сегодня третьего уже нашли без нас с вами, поскольку в лунном календаре сегодня, о, опять-таки, третий лунный день, а у нас сегодня три заслуженных астролога, информацию которых мы компилируем и выжимаем из себя.
0: Значит, третий лунный день, он несчастливый. Болезни опасны, а поэтому надо особенно внимательно к своему здоровью.
1: Вы там смотрите.
0: Альберт Великий говорит, не сеять, не садить, а заниматься повседневными делами, которые не окончили, не очень важными, по возможности несущественными. И далее у нас идет, значит, история про астрального воина, потому что это период активной борьбы, напора, агрессии, период астрального воина, поэтому самый лучший день для занятия воинскими искусствами.
1: Поручик, молчать!
0: Типа тайчи, карате и другими. А еще, раз уж астральный воин, в этот день работают с металлами. Выбирают, какой металл ты лучше...
1: Золото!
0: Тебе лучше слушать. Нет, я имею в виду спид-метал. Трэш-метал. Какой там еще бывает?
1: Вот. Мне Анна Бески. И все, такая тишина возникла, все.
0: Я тут подожди, ну скажи еще раз, мне Анна Бески.
1: Анна Бески? Анна Веске. Окей. Слушай, я подумал, что вот кто может встретить астрального воина, кто, это же символ от трех заслуженных астрологов, а в приметах сегодняшнего дня у предков Митрофан Навозник. Вот день, тут с одной стороны те астральные воины, заточенные, как ты говоришь, на все боевые искусства.
0: Закованные в броню.
1: А ты понимаешь, какое дело? Вот отключат всю систему канализации, и что будет твой этот броненосец делать? Ничего, потому что сантехник, он важнее.
0: А Митрофан Навозник, на самом деле, мне кажется, должен вот это все разбрасывать по полям.
1: Нахер!
0: Важно не утилизировать это, не убирать в канализацию, а наоборот, собирать, вытаскивать и наружу выставлять.
1: Слушай, а представляешь, если ты так объяснил, вот идет такой статный чувак, который разбрасывает, ну, то, что вот он в названии.
0: Навоз, почему?
1: Навоз.
0: Удобрение.
1: Итак, движение. Раз, два, три. А ему жена говорит, неправильно! У меня отец по-другому делал. И он так же, да ничего не получается. Знаешь, все бросил и ушел. Вот сегодня, что нельзя делать, это бросать начатые дела на полпути. Будь ты там, не знаю, мастер боевых искусств или Митрофан-навозник, и ж тем более нельзя бросать ремонтно-строительные работы. Шизгара выходит при поддержке gridasyums.lv. Прочность, точность и полы, которые будут служить десятилетиями вам и вашим потомкам. Короче, все подготовительные сопутствующие работы обеспечивает gridasyums.lv.
0: Gridasyums.lv — это команда, специализирующаяся на укладке полов. Они знают, как использовать бетон, чтобы получить ровную, прочную и без трещин поверхность, будь то жилой дом, офисное здание или крупный промышленный комплекс. Поэтому заливка черного пола, укладка пенопласта, заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и подключения и заливка, конечно же, чистого пола.
1: Gridasyums.lv. Вся информация о ребятах, которые работают по всей Латвии, и номер телефона для того, чтобы связаться с настоящими профессионалами своего дела 24-44-66-66.
2: Это он, твой бетон. Gridasyums.lv. В любой точке Латвии. Радио Росс. 88,6 FM.

0: Че, у меня дежавю какое-то.
1: По поводу волков?
0: По поводу дав нам вы опять ведете, знаешь, как с утра пораньше. Сейчас пободрее что-нибудь сделаем. Хотя, ну, не все же нам там вот, бежать. Вот так, раз так, значит, расслабились и начинаем.
1: То есть я тебя заразил своей
0: абсолютно,
1: идеей.
0: Абсолютно.
1: И не спеши, еще в конце концов.
0: Ты, знаешь, я что подумал? Ты вот когда этим ненавозником пугал, ну, как раз наоборот, этим астральным воином сегодняшним. Да. Сегодня Всемирный день карате, если что. Если кого-то когда-то тянуло надеть на себя чистое, белое, выстиранное, пускай даже с белым тогда еще поясом, вот кимоно, и вот я, походив там, не знаю, месяц-два, ты уже чувствуешь, что ты готов.
1: И кимоно уже не совсем белое, и уже ты чувствуешь,
0: ты,
1: что...
0: Ты ждешь.
1: Это твое кимоно.
0: И когда же пояс начнет изменять свой цвет, не надейся.
1: В общем, это на самом деле удивительное совпадение, такой хэт-трик, можно сказать, фактически.
0: Это Глобу, да, придумал,
1: когда,
0: да?
1: Значит, у нас и астральный воин, и лучший день для начала занятия боевыми искусствами, и еще и Всемирный день карате.
0: Слушайте, ну, понятное дело, древнее искусство во всех отношениях, древнее боевое искусство. А мы сейчас еще глубже копнем. Если древние, то греки, и когда-то они придумали в этот день приманивать мус. И народ решил, ну, а почему нет?
1: Они наплодили, значит, большое количество мус, все они жили на горе Парнас, все они были так или иначе связаны с Зевсом.
0: Женское общежитие у них там было такое там.
1: Ну, да, ну ровно так. Ну и на самом деле день приманивания муз — это типичный день вдохновения. А вот какую музу вы приманите, это значит именно в той области вас вдохновение и посетило. Ну, то есть, например, Эфтерпа, которая муза поэзии, или Урания там, да. Которая...
0: Ну а чем? Астрономия тогда уже, Урания-то.
1: Да.
0: Уран-то.
1: Подожди, а я подумал, что Эфтерпа — это не совсем поэзия. Нет, она и поэзия, и музыки, да, Эфтерпа все-таки.
0: Она такая...
1: Я точно помню, что трипсихория — это танец.
0: Давай так, это и поэзия, и музыка, значит, она бард. Ну, потому да. Что там, вот, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, и все хлопают. Там...
1: Это полигимния. Потому что полигимния — это муза гимнов.
0: А-а-а.
1: А вот то, что ты спел, это фактически гимн.
0: Правда? А да. Чё же я сидя тогда? Слушай, а вчера же вот опять-таки вот мы вспоминали о созвездии Большой Медведицы, и все было... Вот когда человек выходит, темная ночь уже не такая, как сейчас, а уже настоящая темная, это августовская, и вот эти там Персеиды мы идем смотреть, а вот там женщина говорит, а вон она, Большая Медведица. И тут сразу вспоминаешь, откуда все взялось. Зевс притащил себе очередную музу, то есть она сама, не виноватая, она сама пришла, вот, а так как супруги
1: Не нравилось.
0: Такая, то надо было ее куда-то спрятать. Вот он ее это превратил. И вот такая вот аморальная женщина висит над вами. Называется Большая Медведица.
1: И при этом никто не говорит, что Зевс главный тут аморал. А пострадала какая-то бедная муза, превратилась в медведицу и оказалась на небесах.
0: Слушай, среди звездочек. А вот для меня, я сегодня второй раз к своим учителям апеллирую. Вот видишь, я биологичку свою, Антонина Павловна, вспоминал. А русский язык, литературу у нас вела Муза Васильевна. Представляешь, вот после такого... чудесной, интеллигентной женщины. Ну, вот, спасибо, что окунула когда-то меня.
1: Муза Васильевна и Клио Евстратовна. Да, ну, кстати, Муза Васильевна вела... А как звали биологичку?
0: Антонина Павловна.
1: Вот у Антонины Павловны сегодня там в закутке мог бы быть праздник, потому что сегодня у нас очередной раз отдел пресмыкающихся не просыхает. Вчера они, значит, праздновали День черепахи. Сегодня они празднуют Всемирный день крокодила. Здесь нет никакого иносказания. Здесь не имеется в виду тот крокодил, который рядом с вами там на сиденье пассажирском или за рулем
0: или...
1: находится. Имеется в виду конкретный крокодил.
0: И не тот педагог, который носил такое погоняло, вот при всем уважении, может быть, к тем, что он пытался или она пыталась преподавать. Смотрите, получается, вчера мы вспоминали дань уважения, отдавали морским черепахам, поскольку действительно это те существа, которые ну нисколечко не изменились с тех пор, когда они соседствовали с динозаврами. Но динозавров нет. И нужен же кто-то, может быть, не такой древний, но тоже кого-то там вспомнить. Тут вот по улице ходила большая крокодила.
1: А на самом деле крокодилы, конечно, у нас в природе существуют, но в наших краях их нет.
0: К счастью.
1: Поэтому только в зоопарке, и то, если повезет увидеть. Ну, а что касается того, какое место крокодил занимает в наших умах, то здесь литераторы постарались, и та самая большая крокодила, которая по улицам ходила.
0: И с днем рождения под песенку «Крокодил». гена.
1: Это хорошо, что вы такой зеленый и плоский.
0: О, это опять-таки комплимент. Крокодила Данди будем вспоминать, и не только. Слушай, а с другой стороны, понимаешь, что родственники крокодилов у нас-то живут в большом количестве, и вы не поверите...
1: У нас в их районе нет.
0: Да полно. У тебя чайка живет на доме, которая орет. Это ж... По сути дела, ближайший родственник — это птица, потому что сестринская ветвь — это идет из, опять-таки, тех самых динозавров, которые парили, архозавры, и, хотя, словом,
1: крокодилы... Я тебе так скажу, если крокодилы у нас ближайшие родственники птиц, то они и наши тоже, в общем, вполне себе родственники, потому что
0: яйца?
1: Если бы не было птиц, мы бы сами тоже не появились. Ну, то есть не развились, не превратились бы в тех, кто сидит перед радиоприемником или по другую сторону, рассказывает, поглядывает на часы и думает, как бы за всем этим не опоздать, не пропустить что-то важное.
0: Что-то важное на дороге всегда можно озвучить и сделать достоянием таких же автоводителей, как и вы. У нас автомонитора сразу два выходит в этот час. Поэтому, если увидали действительно что-то необычное, можно наговорить голосом или написать по WhatsApp-ику.
1: 229-49-49. Ведь наш WhatsApp.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В этом году нас ждет 5 выходных, включая лиговские дни, с 20 по 24 включительно. 22 число понедельник тоже выходной. За него будем отрабатывать в субботу 27 июня. Хотя, сами понимаете, отработка это не то, и вряд ли многие окажутся на трудовых местах. Впрочем, не будем забегать вперед. Сегодня на календаре среда, 17 июня. Трафик в эти минуты вполне лайтовый, на 3 баллах. Хотя есть места, где можно задержаться в пути. По обыкновению в Пардаугаве классический затор на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7 и в Валтлауче, на Карле Ульманя перед Венебазгатвой в сторону центра и на Густава Земгала-Гатва перед Брибы со стороны Восточной магистрали. Это тройка пробочных лидеров на данный момент. Есть еще места с затруднениями, как, например, в районе перекрестка Круспилс и Гранита, но здесь заторы от 5 до 10 минут. Что с погодой сегодня? Утром и днем существенно осадков не ожидается, при этом преимущественно будет пасмурно. Температура воздуха от 13 градусов утром до 20 после обеда. С наступлением лета дня не проходят без происшествий с пешеходами и велосипедистами. Будем предельно внимательны и взаимовежливы на дорогах. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачного дня и беспроблемного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
4: Go. Goodyear.
5: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
6: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халеб.
7: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
7: Если чё, я пах.
6: Билеты в кассах «Билеши-сервис».
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Клево. Смотри, Лебединое озеро. Значит, так. Лебеди, гнездо. И в гнезде появляются что? Яйца. Это я вот когда-то про крокодилов говорили, там, что они там тоже вылупляются. Про тех, кто не то что вылупился сегодня, появился на свет, поговорим. Если ваш день рождения аккурат приходится на 17 июня, примите поздравления от нашего дуэта. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. И мы сегодня вот как-то заряжаемся энергией от тех, кто у нас песни поет. А утро с Шевчуком, вы понимаете, который еще и под Чайковского это делает, это совершенно какое-то особенное настроение.
0: Хотели подарить вам что-то необычное, хотели кораллы подарить. Потом Карл пришел и у Клары эти кораллы увел. И тут стали мы думать, какого Карла, хочется спросить, с утра пораньше.
1: Дело в том, что сегодня день рождения у того самого Карла XII, который, наверное, является одним из самых известных шведских королей. Он вообще стал королем в 15 лет. Будучи подростком бодрым, юноша попытался укрепить шведские позиции в Европе, но так как был склонен к авантюризму, у него там долгое время ничего не получалось. Он сначала проиграл шведскую войну, потом укрывался в Турции, потом как-то безуспешно пытался там заниматься геополитикой, травить Османскую империю на Восточную Европу. Ну и вообще надоел настолько туркам, что в конце концов они его тихо спровадили в освоясь. В общем, мне кажется, что можно говорить, что это трагедия. Если вот без улыбки, абсолютно, то, в принципе, какая-то трагическая история. И, в общем, погиб он в бою в 36 лет. И на самом деле как-то непонятно, то ли его специально там убили, то ли это действительно была какая-то шальная пуля из какого-то вражеского мушкета.
0: То есть то ли снайпер, то ли предатель. Ну, кто-то. Да. Ну, вот судьба такая легионерская получилась, по сути дела, если трансформировать на события 21-го года.
1: Авантюристская.
0: Ну, Турция, all inclusive, там раз попытался, там ни в одну лигу не вписался. Ладно, новости спорта, напоминаем, у нас впереди. Это в 9.25. Спасибо самым точным швейцарским часам от магазинов Женева, которые поддерживают наши спортивные начинания. А мы пока напомним, что где-то в 9.45 мы с вами будем говорить о новостях культурного характера. А там есть повод прямо сейчас вспомнить Шарля Гуно, великого французского композитора. Кто не уважает Фауста? Выходи! Чё? Мы сейчас Карл XII вернем.
1: А да, но Гуно на самом деле больше всего из наших слушателей знают те, кто в детстве занимался музыкой, потому что вот ни одна музыкальная школа без каких-то достаточно несложных пьес Гуно не обходилась. Причем это должно быть где-то на уровне 2-3 класса, чтобы потом, познакомившись с Гуно, иметь возможность эту музыку бросить и больше никогда не подходить к роялю или флейте.
0: Получите за Гуно. Игорь Стравинский, тоже великий композитор, родился в этот день, 1874 году.
1: А здесь совсем другая история. Здесь, если хотите удивить ваших знакомых, когда вас спросят ваш любимый композитор, вы скажите Стравинский. И потом наслаждайтесь тем, что наступит пауза.
0: Так, пошли, вспоминаем творческих личностей, которые тоже появились на этот свет. Даму, попробуйте вперед. Ольга Хохлова.
1: Сегодня день муз, поэтому не просто так у нас в день как-то призыва муз родилась Ольга Хохлова, балерина, она же Ольга Руис Пикассо, как вы понимаете, муза того самого Пикассо.
0: Это если у кого-то была в свое время любимая твистовская рок-н-ролльная песня «Остался у тебя на память портрет работы Павла Пикассо», поверьте, у Ольги Хохловой их было дофига и больше.
1: Да, а еще сегодня родился Эшер, тот самый художник, который рисовал невозможные лестницы и всевозможные невозможные геометрические фигуры.
0: Подряд.
1: Позволял людям проводить побольше времени перед полотном. Вот не просто посмотрел и пошел дальше, а посмотрел, разобрался, а может быть, приобрел в конце концов. Отличный, мне кажется, подход.
0: Из людей спортивных, давайте вспомним, что Тигран Петросян, советский шахматист, международный гроссмейстер, кстати, 9-й чемпион мира по шахматам, и Винус Уильямс, это американская теннисистка, многократная победительница турниров «Большого шлема». Кстати, она еще 4-кратная олимпийская чемпионка.
1: И, кстати, она, похоже, вернулась в большой теннис, да, и можно будет понаблюдать, как у нее там получается. Сегодня у нее день рождения.
0: А ты винусист или сиренист?
1: Я скорее винусист.
0: Винусист, ну давай, хорошо. Идем к творческим дамам. У нас там две, как минимум, есть.
1: А Жанна Бичевская у нас родилась сегодня, 17 июня. Помните, девушка с такой повязочкой на волосах, которая, в принципе, пела песни, которые должны были очень любить хиппи. И Александра Захарова, та самая, знаешь, про нее уже просто говорится, что она актриса театра и кино, никто больше не говорит, что она дочка Марка Захарова, потому что выросла девочка уже сама по себе. можно сказать. Ну и еще, сегодня день рождения у Джона Пеппера, того самого Джона Пеппера, который отвечает за создание призрака Пеппера. Такой театральный эффект, когда человека то ли видно, то ли нет.
0: Понимаешь, фантомас, по сути дела. Фантомас, потому что фантом, призрак, это же фантом. По сути дела, этот человек, который любого может из нас зафантомасить.
1: Да, ну и у нас сегодня день рождения у Покровского, того самого Максима Покровского,
0: который... Даже именно так, Покровских так много бывает.
1: У нас, да, знаешь... Даже Максимов Покровских бывает много, да, а этот Покровский как раз и отвечает за те самые песни «Ногу свело».
0: Смотри, у нас Носки и Ская, очень много сегодня вот фамилий мы вспоминали, и Стравинский, и Бичевская, и вот как вишенка на торте такой Макс.
1: Рима, в общем, Бухари, с днем рождения вас, если у вас день рождения сегодня, и смотрите, в компании каких замечательных людей вы его можете праздновать.
0: Выбирайте на вкус направление вашего таланта.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым. Партнер шоу «Шизгара» — «Гридасъюмс ЛВ».

0: решим все, кроме погоды.
1: Реклама.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или «Оле-оле-олей»?

0: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный, северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: 8:43. Вы слушаете радио «Рокс» из Риги. Это «Шизгара» раннее утреннее шоу. Меня зовут Стас Флоренцев, и я не рыбак.
1: Меня Алексей Зинов. Я тем более, кстати. Знаешь, я даже горжусь тем, что я ни одной рыбы так и не поймал в своей жизни.
0: Не, у меня приходилось, но как бы от безысходности, скажем так. Знаешь, когда-то в детстве, помню, родственниками поехали в устье Волги. Там в то время было модно отдыхать у там творческой интеллигенции и у научных работников. И вот тогда умные дядьки и их жены и взяли вот нас, детей. Нам было лет 10-11. Мы жили в 40-градусной жаре в палатках. И у всех тепловые удары по несколько раз случались, и от безысходности ловили рыбу, потому что есть было нечего.
1: Ну, в общем, учитывая наш с тобой рыболовецкий опыт, все у нас впереди. Можно не беспокоиться.
0: Знаешь, фотографии не могу предъявить с той поры, потому что, по-моему, фотоаппарат кто-то брал тогда из родни, но не было возможности, как сейчас, вот, знаешь, в телефончике все это раз и показал. И даже не было такого магического изобретения, про которое мы сейчас и расскажем.
1: Значит, все, кто снимает на свой телефончик, должны сейчас на минутку его отложить и отдать должное тому, кто изобрел вообще этот процесс. 17 июня 1970 года, то есть, получается, сколько у нас, 56 лет назад, Эдвин Лэнд некий запатентовал камеру Polaroid, которая позволяла совершать мгновенную фотографию. На самом деле, Polaroid ближе к современным гаджетам, которые позволяют делать мгновенные фотографии и селфи, чем любой другой фотоаппарат со вспышкой, магнием и чем-то там еще.
0: Слушай, ну а как так получилось, что в 70-м году Эдвин Лэнд запатентовал камеру под названием Polaroid? Ну а компания-то Polaroid Corporation ей значительно больше лет.
1: Он на самом деле занимался оптикой изначально, живя в Бостоне и, судя по всему, получив образование где-то там инженерное между MIT и Гарвардом, он основал компанию, которая занималась биноклями, перископами, приборами ночного видения. И тогда, во время Второй мировой войны, в принципе, была очень востребована. А вот в 46-м году занялся разработкой фотоаппарата. И там была история с тем, как он отдыхал с семьей где-то там в Калифорнии, и дочка на пляже его спросила, а почему фотографию нельзя посмотреть прямо сейчас? Вот ты снял ее, а можно посмотреть? Ну и тогда он решил, что откладывать уже некуда, и начал задумываться над процессом, который должен занимать минимальное время для того, чтобы щелкнул, и тут же птичка вылетела, и ты фотографию показал.
0: А супруга на время, в тот момент, когда на дочкин вопрос, он так, как папа любящий, отреагировал, говорит, странно, а я его перед этим там 15 лет спрашивал, почему так не получается, мне он такого не делал.
1: В общем, в ноябре 48-го уже года, между прочим, тогда в бостонском универмаге появилась первая модель коммерческая Polaroid Land 95, да, она стоила очень много, разлетелась гораздо быстрее, чем думали за один день, и с тех пор Land усовершенствовал Polaroid, усовершенствовал, и вот 17 июня 70-го запатентовал первую полностью автоматизированную карманную камеру. Это была Polaroid SX-70, которая только через 2 года появилась в продаже. И, в общем, всего лишь теперь нужно было вставить кассету, нажал на кнопку, сфотографировал, подождал чуть-чуть, пока идет процесс, и у тебя вышла фотография уже готова.
0: Но если вот путь, собственно говоря, благодаря которому этого камера быстрого реагирования появилась, это как раз был вопрос дочери, любимой, но для того, чтобы весь мир узнал, нужно было продвигать это самое изобретение ее папа. И продвижению аппарата на рынок пришествовала мощнейшая рекламная кампания с участием голливудских кинозвезд. Ну, а кому еще, конечно, такие фотики надо было дарить? А портрет его изобретателя с только что полученной собственной фотографией в руках украсил его новый паспорт. Да нет, шучу. Конечно, обложку журнала Life.
1: На самом деле, компания Polaroid, собственно говоря, вошла в топ-50 компаний Соединенных Штатов Америки. И сразу после выпуска вот этой SX-70 она взлетела в цене чуть ли не там на какое-то гигантское количество, в разы, в общем, на 90%.
0: Продвижение – это великая вещь. «Шизгара» выходит при поддержке gridassumes.lv. Прочность, точность. И получайте пол, который будет служить вам десятилетиями со всеми подготовительными сопутствующими работами от профессионалов от gridassumes.lv.
1: gridassumes.lv обеспечит вам заливку черного пола, укладку пенопласта, причем как листового, так и жидкого пенопласта, укладку теплого пола и его подключения и заливку чистого пола. И работают они по всей Латвии.
0: Телефон 24 44 66 66.
2: Это он. Твой бетон. Гридас Юнс ЛВ. В любой точке Латвии.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: И вновь о дорожной обстановке в латвийской столице. За минувшие полчаса трафик прибавил балл с 3 до 4. На весь город 16 более-менее существенных заторов. В лидерах, как обычно, в последнее время Карда, Ульмани, Гатва в направлении центра. Здесь можно остоять около 15 минут. Чуть поменьше по времени займет затруднение на участке Лелорба с Каунцема. Также плотно на въезде в город со стороны Бауского шоссе и Валтлауча. На Густава с МГЛ Гатва перед Брибе со стороны Восточной магистрали затор примерно на 10 минут. Обратим внимание, что вчера, несмотря на изменчивые погодные условия и непростой вечерний разъезд, в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 61 ДТП. А, к примеру, за день до этого, в понедельник, была 81 авария, то есть больше на 25%. Но, видимо, звезды так сошлись, потому что никакой закономерности здесь нет. Видимо, внимание водителей было на высоте при сложных погодных и дорожных условиях. Более подробно о сводке госполиции мы поговорим в следующем выпуске «Автомонитора». А сейчас пожелаю всем оставаться внимательными и ничего не нарушать. Меня зовут Владимир Тин. Удачного дня и безопасного движения.
0: «Автомонитор» на Радио Рокс. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
2: Izpeldini jāncīti virpuļi ūdens dancīti.
3: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
2: Izpeldini jāncīti virpuļi ūdens dancīti. Tavs līvu akvaparks.
3: www.akvaparks.lv
4: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ в любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
5: В фармацевтом Евроаптеке важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

Но поезд идет, бутыль опустела, и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть, колеса прогнали сон. Один говорил, наша жизнь — это поезд, другой говорил, перрон. Один утверждал, на пути нашем чисто, другой возражал, не до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Столица будет праздновать юбилей весь август. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Празднование 825-летия Риги начнется 1 августа и продлится до конца месяца. Основные мероприятия будут проходить по выходным дням. Торжества откроются презентацией нового мурала на улице Эдуарда Смильга, 46, а также праздником Левобережья в Парке Победы. Гостей ждут творческие мастерские, спортивные мероприятия, выступления молодых музыкантов и путешествия по гастрономическим зонам. Вечером состоится концерт Аи Андреевой, Густава и оркестра Рига. 7 и 8 августа на Домской площади покажут спектакль Латвийского национального театра «Мятежная Рига». 8 августа в парке Гризинкаунс состоится праздник «Правобережья». 14 августа на Ратушной площади пройдет концерт электронной музыки с участием латвийских и зарубежных исполнителей. Главные праздничные мероприятия запланированы на 15 августа. Они развернутся на набережной 11 ноября в Старой Риге, Верманском саду, Парке Победы, Эспланаде, у Рижского дома конгрессов и других местах города. На набережной 11 ноября состоится концертная программа «Открой Ригу», код 825. По окончании на Даугавы покажут лазерное, водное и видеошоу, а праздничную программу продолжит диджей. Старая Рига в этот день превратится в живое европейское культурное пространство, где встретятся две древние традиции Старой Европы – уличная музыка и пантомима. Подобный симбиоз культурных событий редко встречается в современной Европе, а Рига, как древний ганзейский город, является особенно подходящим местом для сохранения и развития этих традиций, отмечают в Рижской думе. На Домской площади будет работать ярмарка ремесленников. Верманский сад станет площадкой для международного культурного праздника с участием представителей зарубежных посольств, городов-побратимов и латвийских городов. Парк Победы примет фестиваль уличного искусства с участием артистов из Великобритании, Швеции, Бельгии, Испании, Эстонии, Венгрии. В сквере Латвийской национальной оперы 14 и 15 августа будет работать праздничный ресторан. Любителей спорта ждут традиционный круглосуточный баскетбольный турнир «Матч берегов» и рижский футбольный фестиваль. Оба мероприятия пройдут 15-16 августа. Одним из самых зрелищных событий станет шоу Red Bull Show Run, в рамках которого жители и гости столицы впервые смогут увидеть болид Формулы-1 Red Bull. В шоу примет участие латвийский гонщик Мартинш Сескс. В течение всего августа в разных районах города будут проходить концерты под открытым небом, а 22 августа завершится фестиваль уличного искусства Rau Baltics 2026. Завершающее мероприятие состоится 29 августа. В этот день откроется Центр традиционной культуры и ремесел. У Рижского пассажирского порта пройдет международный фестиваль воздушных змеев, а на пляже в Акарбуле состоится Ночь древних огней.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, во многих местах дожди, в Курземе ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный умеренный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, не отражение в зеркале. Включай Радио Рокс, и наступит

0: Доброе утро всем тем, кто выбрал трассу 88.6 FM. Это радио «Рокс» из Риги. Программа называется «Шизгаром». Вы к ней уже привыкли. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. А если и уедете куда-нибудь из наших краев, не забудьте, что можете слушать нас просто в интернете. Ничего больше, чем подключение, вам не понадобится. RadioRocks.lv. Нажимаете play, и мы с вами даже там, где пока еще играют в футбол.
0: Несколько цифр, которые полезными окажутся в это время. 9:07, кстати, уже на суперточных швейцарских часах от Женевы, скажем так. У нас впереди новости спорта, не за горами новости культуры. Автомонитор обязательно. И еще статистика сегодняшнего дня. Без нее нам никуда. Мы смакуем тот момент, что 4 часа и 28 минут состоялся сегодня рассвет. Что значит, Лёх, с этим?
1: Это значит, что солнце раньше вставать не будет уже ни на минуту. То есть 4 часа 28 минут – это самое раннее время для восхода в этом году.
0: Вот уже раньше не положено уже будет.
1: Будет немножко позже, будет закат чуть позже, как бы день еще немножко удлинится, но тоже совсем на чуть-чуть, потому что сегодня 22.20, и в день солнцеворота у нас будет 22.21.
0: Все это можно обсмаковать при любых погодных условиях на Лиго. Кстати, до Лига ровно неделя остается. Понимаете это, а? А потом все, поотдыхаем большое количество дней, потом поработаем еще огромное количество дней. Ну, огромное, как там, 2,5 недели. И потом у нас что будет? 12 июля наступит День моря. Это 25 дней до этого момента. И финал чемпионата мира по футболу. Никак нельзя нам не отметить эту дату. 32 дня еще будут играть в футбол люди.
1: А, слушайте, я думаю, что вот Лига и День моря можно связывать как Старый Новый год и Новый год, или как Рождество и Новый год.
0: Можно и так.
1: Отметили Лига, а потом не за горами и День моря.
0: Давай отметим, что до начала нового учебного года, то есть каникул еще целых 76 дней. Что касательно лунного календаря, у нас цифры такие красивые, троечка и все.
1: Третий лунный день, он не очень простой, болезни опасны, нельзя, астрологи не советуют сеять или садить. Говорят, что надо заниматься повседневными делами, которые были начаты, но не окончены и не являются какими-то там важными или существенными.
0: Кто-то скажет, пойду доем.
1: Ну, например, что, да.
0: Не доел вчера, пойду доем сегодня.
1: При этом третий лунный день – это период активной борьбы, напора и агрессии. День так называемого астрального воина, и это лучший день для занятий воинскими

0: искусствами. И еще в этот день работают с металлами, точат ножи. Ну, а в древности вообще доходили до того, что отливали металлические талисманы.
1: То есть, смотри-ка, было у них там еще...
0: Отливал что-нибудь в...
1: Конечно. Ну, мне там...
0: Не
1: свинцо, конечно. Кто же мне серебро даст? В основном свинец, прости. Сейчас думаешь, какой дурак. Вот дышал всем эти... И на кухне причем плавил-то по полной программе.
0: Олово, кстати, говорят, безопаснее в этом отношении. Но олово сложнее, понимаешь? Для того, чтобы плавить свинец, надо было всего лишь найти аккумулятор, а олово надо было за деньги покупать в магазине. Припоя.
1: Слушай, а вот всем тем любителям лунной информации, у которых сегодня воинское искусство, подавай сюда вот этот день для какого-то напор, там, давай, а предки отвечали Митрофаном Навозником, потому что вот этот день был связан именно с ним, там тоже напор нужен, по сути дела, для того, чтобы появился тот самый навоз, которым потом щедро разбрасывали на поля. А вообще-то сегодня, опять-таки, те же самые предки говорили, что сегодня ни в коем случае нельзя бросать начатые на полпути дела. Очень перекликается с тем самым лунным календарем, потом что-то нужно доделать. Допустим, нужно было доделать бетонные работы по заливке бетона, там, не знаю, по строительству полов, в конце концов. Слушайте, доверяйте вы профессионалам. Шизгара выходит при поддержке gridasyums.lv, а это прочность, точность и полы, которые будут служить десятилетиями. И все подготовительные сопутствующие работы, конечно, прилагаются.
0: Gridasyums — это команда, специализирующаяся на укладке полов, которая знает, как использовать бетон, чтобы получить ровную, прочную и без трещин поверхность, независимо от того, жилой это дом, офисное здание или какой-то индустриальный объект. Заливка черного пола, укладка пенопласта, как листового, так и жидкого, укладка теплого пола с подключением и заливка чистого пола.
1: Работы по всей территории Латвии. Gridasyums.lv. Вот вам номер телефона 24 44 66 66.

0: Францев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Гридас Юнс ЛВ».
2: 9 часов 15 минут. «Шизгара» представляет вам маленький список праздников, актуальных для 17 июня. Смотрите, мы играем в какие-то интеллектуальные игрища, и одна из них носит название «Крокодил». Давно, кстати, не играл в «Крокодила», но почему вспомнил про этот день? Это вам не игрушки уже какие-то, не про эту игру. Сегодня день «Крокодила» отмечается в мире. Мы вчера отмечали день морской черепахи. Восхваляли рекорды, той самой верность месту рождения. Говорили о том, что в случае, если погодные условия неблагоприятные, то, что в яйце, может удивить потом родителей. Ждали девочек в большом количестве, появились мальчики или наоборот.
3: Да, ну а у крокодила немножко другая история. Крокодил, правда, тоже может похвастаться тем, что он жил еще тогда, когда были живы динозавры, и где-то там 83 миллиона лет назад по земле ползали примерно такие же крокодилы, как сейчас. Некоторые из них были немножко больше, но некоторые были немножко меньше. Сейчас осталось достаточно много. 15 видов настоящих крокодилов. Там еще существуют аллигаторы и еще какие-то разновидности. Да? Но самое главное, что крокодилы показывают нам то, какой была Земля вот когда-то тогда давным-давно.
2: А ты так их сказал, ползали. Они, между прочим, по сестринской-то линии к архозаврам относятся. А это птицы, по сути дела. Поэтому из ныне живущих организмов ближайшие родственники крокодилов, как ни странно, это те самые птички.
3: Это если сверху. Ну, я имею в виду ближайшие потомки крокодилов, это птички.
2: Абсолютно.
3: А потом, конечно, недалеко и до нас с вами. Ну, правда, через там всевозможных млекопитающих, менее развитых, чем мы,
2: все
3: человечки.
2: Все могли быть одноклассниками.
3: Да, а еще сегодня Всемирный день мусорщика. Это уже история такая профессиональная. Придумал ее Джон Арвуд, который был главой компании Arwood Waste Corporation, которая занималась сносом домов и сбором отходов. И, будучи фанатом своего дела, он свято верил в то, что мусорщики спасут мир. И, в конце концов, они действительно это сделают, потому что человечество производит такое количество мусора, что если мы не будем с этим бороться, мир действительно будет уже не спасти.
2: И вот этот труд этих людей, кто-то старался не замечать долгие годы, на самом деле, вот любая забастовка мусорщиков в любом большом городе или в маленьком городе, ну и потом мы видели, что из этого происходит. Кстати, насчет Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой нужно обязательно упомянуть, потому что засуха-то является одним из самых разрушительных стихийных бедствий с точки зрения гибели людей в результате таких воздействий. И как широкомасштабный такой неурожай, лесные пожары, нехватка воды, ну и вот деградация потом земель и глобальное уже изменение климата. Вот, кстати, становится, к сожалению, все более частным и сильным таким, сильным злом. На 29% больше, чем в начале этого века.
3: Да, и мы о засухе думаем каждый раз больше и больше, когда у нас какие-нибудь рекорды температурные с точки зрения, там, самая высокая температура июня, что-то еще. В этом году, если бы не «Шизгара», мы бы могли о засухе и забыть, потому что лето пока начинается у нас холодно и с дождями.
2: Но говорят, что к 2050 году засухи могут затронуть примерно 3/4 населения мира. Это ужасное.
3: То есть Китай, Индия, Индонезия.
2: Ты про это, да?
3: Окей. Получается так.
2: Ну и давай тогда, все-таки у нас много людей поют. Мы иногда и тут стихи почитываем. Значит, нечто творческое нам не чуждо. День приманивая мус. Сегодня, пожалуйста, пользуйтесь поводом.
3: Все могут праздновать. Вдохновение у нас, как известно, посещает человека, который занимается искусством, занимается какой-нибудь творческой работой. Неважно, это научное открытие или просто работа где-нибудь на кухне. Ну и муза вам в помощь. Соответственно, Эфтерпа, которая поэзия и музыки, Урания, которая покровительница. Смотри, как интересно, да? Музыка, поэзия, танцы, гимны и астрономия.
2: Ну,
3: тоже.
2: Мы с тобой еще иногда по историческим фактам, когда проходимся, мы скажем спасибо ей, Клио, та самая, которая там историю-то.
3: Если изучать занятия этих муз, то надо обратить внимание на то, что у некоторых есть одна специализация, а у некоторых два, по крайней мере, диплома. То есть, например, Терпсихора оказывается не просто муза танцев, а она муза танцев и хорового пения. То есть попели хором, а потом потанцевали. А вот та самая полигимния, которая, казалось бы, просто такая муза гимнов, ну, фактически бюрократка. Я вам спою гимн, прославляющий тот... А она, оказывается, еще и муза пантомимы. То есть пока она поет гимн, который кого-то или что-то прославляет, она еще какие-то жесты показывает.
2: Слушай, ну если по большому счету, наверное, стал бы выбор, вот что бы ты хотела, чтобы он тебя все-таки замуж послал, а не морочил тебе голову 8 лет, говоря, что ты моя муза, я когда-нибудь все это вопрос решу. Мне кажется, что большая часть муз бы переквалифицировалась там в хранительниц семейного очага. Слушай, скажи, пожалуйста, а есть муза точного времени?
3: А муза точного времени...
2: Женева!
3: Женева ее зовут, да, она и есть. Я тоже об этом подумал, сказал с языка.
2: Скажите, у нас есть любители спорта? Потерпите буквально минут 6, и у нас новости спорта при поддержке швейцарских магазинов «Женева».
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.
4: С сегодняшнего дня прошу считать меня...

0: Латвия. Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле? Оле-оле-оле!
2: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
4: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
5: Yesterday. The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
6: От инструментов до одежды все детально проработано.
5: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
7: Билеты Билишу Сервис.
8: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Вы слушаете Шизгару, Радио Рокс из Риги, я Стас Флоренцев.
1: А я Алексей Титов. А что, а играют ли на этом чемпионате Аргентина с Ямайкой?
0: Ямайка не играет, а Аргентина сыграла с Алжиром. И как они сделали, расскажем прямо сейчас.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
3: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
1: Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах «Женева» на Тербетес 9 и в торговых центрах Акрополя, Альфа и Рига Плаза. Ну и, конечно же, в интернет-магазине «Женева.лв».
0: Какой подарок ко дню рождения? Настоящие швейцарские часы. Кстати, сегодня день рождения у многих известных спортсменов. Мы сегодня уже обсуждали, что день рождения сегодня, например, у Винус Уильямс. И вот, когда мы стали думать, кто из сестер Уильямс более знаковая, более титульная, но тут даже не по количеству там побед на турнирах Большого Шлема, а просто-напросто, кто из них последний принял решение о возвращении в спорт. Ладно, уже не томим. Легендарные теннисистки Серена и Винус Уильямс выступят вместе, together, как говорится, в женском парном разъяне на Уимблдоне этого года.
1: То есть они вернулись обе?
0: Обе. Стало быть, в конце июня и посмотрим. Сразу восторженные отклики. Наконец-то уже покупаю билеты на Уимблдон. Давно пора и все такое прочее. Все это было, каждая из них опубликована на их страничках в Инстаграме. Кстати, в Инстаграме многие футбольные болельщики, мы уже переключаемся на события, которые происходят за океаном, чемпионат мира по футболу, обсуждали австралийского судью ВАР, ну, тот самый, который показал перевернутые там пальцы знака ОК, и это казалось неким как ультраправый жест такой. Да-да-да, вот именно так идет. Ну, он оправдался, сказал, что просто был очень взволнован, все-таки такая ответственность. Судью оправдали, все происходит. Теперь про хороших людей. Сборную Кабо-Верде. Она установила рекорд чемпионатов мира, нарушив правила всего лишь один раз за матч. Вот к чему нужно стремиться. Теперь про вчерашние игры. Франция-Сенегал. То, что я говорил, для матчей открытия действительно был один из самых титульных, самых ожидаемых. Перед началом матча сенегальцы на пресс-конференции по-прежнему объявили, что считают себя настоящими чемпионами Африки, а не то, что вы думали. Ну и два было совершенно разных тайма. В первой половине обе команды возились, прессинговали, но много ошибалось. Сенегал при этом смотрелся предпочтительнее и мог несколько раз открыть счет в первом тайме. Но шансами не воспользовался в первом тайме. Потом мы, значит, отдохнули, и совершенно другой футбол мы увидели. Майкл Алиса, он восхитительный игрок. Я не знаю, я любуюсь вообще его техникой и как он видит партнеров. Бывает, вот человек его дара заигрывается и пытается все время решить сам. Нет, он не такой. Идеальный пас. Мбаппе и какой гол. Мбаппе. Буквально через минуту Сенегал тоже забивает, но был зафиксирован офсайд. Никто не спорил, кстати. И, знаешь, там в связи с тем, что тепло, все уходят на освежающую водяную такую паузу. А Дюшам все-таки, главный тренер французов, реальный стратег. Многие из тех, кого он поставил играть против Сенегала, и включая того же Дембеле, имеют сенегальские корни. И сработало. Когда вышедший на замену Баркаля в первой же своей атаке забивает второй гол, я подумал, вот я хочу, чтобы именно французы в этом году стали чемпионами. Вот просто реально хочется. Красавчики. Так, ну, я так переключусь на другие. Реальный счет 3-1, потом Норвегия-Ирак. Там 4-1, на один гол больше. Причем Холланд забил дважды, и его первый мяч в этой игре, который и вывел тогда при счете 1-1, он забивает свой первый гол, и счет становится 2-1. Дурацкая ситуация. Иракцы решили, что они в своей штрафной, даже в своей вратарской, при прессинге норвежцев могут вот так перепасовкой заниматься. Ну и тут просто дает защитник мяч своему вратарю, Холланд подходит, говорит, мое, да. И забивает гол. В общем, это был такой нокаут, иракцы потом посыпались. В общем, последний залетел уже на добавочный 7-й из добавленных 6 минут. Потом, Аргентина-Алжир. Вот с кем так, играли. 3-0. 17.60.76. Это не спортлото, это минуты, на которых забивал Месси.
1: И у Алжира Зидан.
0: Он стоял в воротах. И снова хэт-трик, младший, естественно.
1: Да, понятно.
0: так может случиться, что Килиан Мбаппе и побьет рекорд Мирослава Клозе по голам в финальной части чемпионатов мира, но догонять ему придется не только немецкого бомбардира, но и уже теперь Лионеля Месси, который вот повторил достижение экс-форварда сборной Германии. Ну и вот, как я уже сказал, оформил хэт-трик. Из 6 ударов в створ Аргентины 4 оказались на счету Месси. Феноменальная результативность. Ну а что касательно, ты же сказал про Луку Зидана, младшего и сыновей. Не впечатлил даже под пристальным взглядом своего папы. Показывали его часто на трибунах. Ага. Слушай, а пока мы с тобой вот уже творили свою шизгару, несколько минут назад закончился еще один матч в этой группе G. Австрия играла с Иорданией. И там, благодаря победному голу Арнаутовича на 76-й минуте, 2-1 в пользу Австрии. Что сегодня там за океаном? Португалия, Демократическая Республика Конго. Это в 20:00 мы увидим Рональду и не только. Англичане с хорватами, 23:00. Честно говорю, буду переживать за хорватов, очень их люблю. Ну и ночью, наверное, многие будут спать, а там придумай рифму к слову «Гана».
1: Гана, Панама.
0: Панама, вот такие же поэты, как и ты, взяли и свели их вместе. Ну и потом под самый рассвет уже Узбекистан-Колумбия. Об этой игре и многих других мы будем говорить уже в завтрашнем выпуске спортивного характера, таком же эмоциональном, как все, что мы с тобой делаем, Алексей Шизгария.
1: Спортивные новости у нас выходят при поддержке магазинов Geneva.lv, которая занимается швейцарскими часами. В этом их можете заказать, а то, глядишь, и купить. А чем отличаются швейцарские часы у нас? Они базируются на очень строгих стандартах качества. Вот смотрите, стекло. Они оснащены, во-первых, сапфировым стеклом, не каким-то другим, не минеральным, не дай бог, пластиковым. Его практически невозможно поцарапать, только алмазом. Корпус и циферблат у швейцарских часов, как правило, из гипоаллергенной хирургической стали, титана, керамики, ну или драгоценных металлов. Ну и, наконец, механизм. Швейцарские часы состоят из сотен крошечных деталей, и славятся они своей высочайшей согласованностью в плане этих деталей, и поэтому возможностью служить десятилетиями.
0: Вот эти дотошные швейцарцы старались, делали, собирали, упаковали и привезли сюда, в магазины «Женева».
1: Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines, Certina в магазинах «Женева» на Терпетас 9, в торговых центрах Акрополя, Альфа и Рига, Плаза и в интернет-магазине «Женева.лв».
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
3: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Tissot, Longines, Certina. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: Шискара. Решим все, кроме погоды.
1: Реклама.
2: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24-44-66-66.
3: Я не дал искать резы далеко, далеко. Курсам остана съем резы далеко.
4: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио Рокс. Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный, северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Ну вот, допустим, придет у вас 5 выходных в связи с Лигой. И кого вы будете любить, когда Шизгара не будет? Ну, вспоминать, соскучиться.
1: Шизгару.
0: Да, наверное, только
1: Шизгару ее. Шизгару можно любить, даже когда ее нет рядом.
0: Слушайте, всепогодное шоу. Меня зовут Стас Варенцев.
1: Меня зовут Алексей Ситов. У нас 9:43 минуты. Пора копнуть немножко археологии.
2: Выше, дальше, громче. О-спорт.
0: О-о-о.
1: А это, подождите, это ошибочка вышла. Сейчас мы исправимся. Ну, сами понимаете, что
0: разволновались.
1: Это было открытие, да, спортивных новостей.
0: Не, мы только хвастаемся, мы все рассказываем. Смотрите, у нас помимо автомониторов, мы еще говорим про спорт. И показали, что вот, пожалуйста, у нас есть спорт. А сейчас мы пойдем реально, мы же накачались, в фитнес сходили. Руки-то есть, взяли по лопатке, каждый свою, и пошли.
2: Культурный слой.
0: Вот теперь все сходится.
1: Говорит о том,
0: что живое шоу-то идет. Люди-то живые.
1: Значит, что у нас в плане событий, которые случились 17 июля? Ну, начнем с того, что у нас день рождения Игоря Стравинского, русского композитора, дирижера, пианиста, который с 1910 года жил попеременно то в Швейцарии, то в России, то во Франции. Ну, а потом в 39-м уехал в США.
0: Ну, естественно, нам сказали про Стравинского, значит, сказал А, скажи и Б. Шарль Гуно тоже родился в этот день, французский композитор. Там Фауст и не только, и опять-таки все те, кто ходил когда-то из-под палки, может быть, даже в музыкальную школу, обязательно были обгунены.
1: Обгунены. У него были такие простые пьесы, которые учителя музыкальных школ так и норовят предложить поиграть своим юным ученикам.
0: Леша, будешь Гуно играть.
1: Значит, в 1926 году Михаил Светлов написал знаменитую поэму «Гренаду», которая прославился, которая про то, как там ребята поедут и будут освобождать Гренаду, в которой, в общем, как бы никакой необходимости в освобождении не было, но осталась такая, знаешь, романтическая составляющая, что мы поедем и освободим вот эту Гренаду далекую.
0: Знаешь, когда вчера про день тапос говорили с тобой, вот говорят ребят, которые в Гренаде именно там бывают, они вот говорят, что какие тапосы там, вот замечательные, вот вкусненько, достойненько, ну, по-нашему, культурненько.
1: И недорого, обратите внимание.
0: Вот
1: да?
0: Именно.
1: А в Гренаде до сих пор все недорого.
0: Вот как они умудряются. Смотрите, 69-й год прошлого столетия, 17 июня, на подмостках бродвейских проходит премьера мюзикла «О, Калькутта». Это вам не «О, Гренада», это «О, Калькутта».
1: А можно было спросить, что за мюзикл такой, я не слышал никогда. Да и правильно, вы его не могли особо так слушать. Он известен только одним
0: фактом.
1: В нем выступали обнаженные актеры.
0: Представляете,
1: первый раз.
0: Ты где работаешь? Я на Бродвее. А что ты говоришь? Я художник по костюмам. А где там моя прекрасная Мэри там или Кошкин? Говорит, нет, «О, Калькутта». Блин, класс, надо сходить. Приходишь, а там все голые выходят. Говорит, вот такие
1: на
0: вот.
1: На самом деле, если вы думаете, что здесь не нужна была воля художника по костюмам, вы, наверное, ошибетесь, потому что кто, как не художник по костюмам, должен был предложить актерам играть вообще без костюма?
0: Там, Джон, возьмите левее чуть-чуть. Вот. Окей. Что еще появилось или состоялось с точки зрения культурных событий 17 июня?
1: В 1985 году появилась кабельная сеть Discovery. Что бы мы делали без тех телеканалов, которые показывают нам, как природа живет, когда мы ее не видим?
0: Привет, с Днем Крокодила вас, сегодняшним поздравляем. 88-й год, ВХС-очка тогда еще. Но она, конечно, пиратская была, которая у нас появилась. Но не было бы того события, не было бы у нас этой самой ВХС. На экранах в Соединенных Штатах, где, собственно говоря, и произвели фильм «Красная жара», в котором Арнольд Шварценеггер представляет советского милиционера с пламенным сердцем Ивана Драго.
1: Это он, подожди, Иван Драго говорил,
0: какие ваши
1: доказательства?
0: Именно так и говорил, да, какие ваши доказательства.
1: Какие ваши доказательства? Мне нужен твой мотоцикл и что еще?
0: Это мотоцикл, это да.
1: Говорил тот же актер, только чуть позже.
0: Ну да.
1: Значит, у нас в 1980 году Led Zeppelin начали трехнедельный европейское турне, как оказалось, это была последняя гастроль группы, так как после смерти Джона Бонома в сентябре того же года, как бы ее невозможно было продолжать, да, и коллектив прекратил свое существование.
0: Ну и из тех, кто родился в этот день, мы, как люди, которые играют рок, должны вспомнить, что в 68-м году прошлого столетия родился Макс Покровский, музыкант, певец, композитор. Человек, который смотрит на свои ноги и постоянно понимает, что их сводит, потому что коллектив так называется. Ну а что делать? Так,
1: А нечего было так называть. Если хотел, чтобы не шутили, назвал бы как-нибудь по-другому. Но там у него идея была, что он хотел назвать группу так, чтобы это было не существительное прилагательное, там, да, как внезапный сыч или поющие гитары, а хотел, чтобы были другие части речи.
0: Резкие.
1: Вот, ногу свело.
0: Слушайте, ну ваши ноги обуты, они же касаются пола. Всегда. Шизгара выходит при поддержке gridasjums.lv. Прочность, точность и полы, которые будут служить десятилетиями. Все подготовительные и сопутствующие работы. Вот что из себя представляет gridasjums.lv.
1: Заливка черного пола, укладка пенопласта. Причем, обратите внимание, как листового, так и заливка жидкого пенопласта. Потому что в заливке они разбираются. А укладка теплого пола и подключение теплого пола. И, конечно же, заливка чистого пола.
0: gridasjums.lv. По всей территории Латвии номер телефона 24-44-66-66.
2: Культурный слой на радио Рокс.

0: значит, небу так надо.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
2: По привычному сценарию развиваются события на рижских магистралях и улицах в среду утром. Ближе к 9 часам трафик в моменте преодолел отметку 5 баллов, хотя и ненадолго. Как только проехали на трудовые места, показатель загруженности дорог снизился до 4 баллов. Еще через полчаса ждем на мониторе тройку. Что касается трудных мест, то было 26 заторов, в данный момент осталось наполовину меньше – 13. Плюс ко всему появляются новые места дорожных работ, и еще об одном таком рассказывает инструктор по вождению Алексей Счастливчик.
3: Утречко доброе, дорожная информация. Улица Краста, если ехать из центра в направлении Москачки, правая полоса в районе Lex Interion, там опять разрыта только две, средняя и левая полоса, возможно, для движения. Всем удачи на дорогах.
2: Спасибо Алексею, что предупредил, и обратимся к сводке госполиции за минувшие сутки. Несколько удивила аварийность. При очень сложном, плотном вчерашнем вечернем трафике внимание водителей оказалось, видимо, на высоте. Город ограничился 61 ДТП. Для сравнения, за день до этого в понедельник была 81 авария. В дорожных инцидентах пострадали 5 человек, в том числе пешеход и двое на электрогаджетах. На нерадивых водителей составлено 77 протоколов. Из них 22 за нарушение скоростного режима. Двое задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Оба пошли по криминалу, на них заведены дела, и обоим предстоит выплатить компенсационную стоимость автомобиля. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и удачного дня в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
4: Izpildīni Jānis, virpuļūdens dancīti.
5: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
4: Izpildīni Jānis, virpuļūdens dancīti. Tavs līvu akvaparks.
5: www.akvaparks.lv.
6: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
7: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Класс! Класс, что вы есть у нас, и пускай будет больше людей, которые Шизгару воспринимают как что-то необходимое.
1: А вдохновение просто как класс, что вы есть у нас.
0: Класс, да.
1: Вспоминаем сегодня день привлечения мус, то есть день, когда надо быть внимательным к тому, что вот-вот и случится озарение, если же идет вдохновение.
0: Смотрите, с одной стороны музы, а с другой стороны мусор, с которым сегодня справляются те, кто по-настоящему является мусорщиком. И поэтому все, что было связано и с музами, и с мусорщиками, сегодня нашло отображение в очередном выпуске «Шизгары».
1: Пусть у вас будет хороший день, потому что вы его начали правильно. Известная примета, что начинаешь день с «Шизгары», и все в течение этого дня удается, и встретимся завтра.
0: На частоте 88.6, Радио Рокс, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. Пока.

0: Реклама.
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
3: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
4: Если чё, я бах.
2: Билеты в кассах «Билеши сервис».
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то «Радио Рокс».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Реклама.
1: Фармацевт Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный, северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
4: Радио Рокс.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

отказался от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или...
2: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш, горизонт, лента, край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условия таково, чтоб я...

мотором. То черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут. Догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут и где через дорогу.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный, северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Если какие-то эмоции во мне откликаются, и если о них сказано лучше, чем я бы могла об этом сказать, а я до сих пор об этом не сказала, то почему бы мне не воспользоваться? Происходит какое-то включение. Просто на раз ты читаешь, и ты понимаешь, как будто это из тебя вынуто. Желание это стихотворение транслировать, будь то в музыкальном обрамлении в виде песни, либо просто читать во время концерта.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или олей-олей-олей?
2: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор», а также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: nosēž pat metā līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu! Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
0: Bietes biešu paradīzē.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный, северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
2: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

0: Мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Ты будешь заниматься всем, чем угодно, но не поиском счастья. Искать друзей, находиться в этих чертовых соцсетях. Я повторюсь, уходите оттуда, пока не поздно. Ты будешь искать какие-то профессии, заниматься последним личной жизни, все что угодно, но только не поиском счастья. Мы заменяем, подменяем все, что только можно. Мы занимаемся не тем, чем только можно в жизни. Именно из-за этого мы несчастны.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
6: Билеты, билеты, сервис.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 13 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке «Гридасьюмс ЛВ». Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. В любой точке Латвии. Это он, твой бетон. «Гридасьюмс ЛВ».
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джак!

0: 9 августа. Концертный зал Цинтере.
1: Если че, баха.
0: Билеты в кассах Билеши Сервис.
2: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
6: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио «Рокс». Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный, северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Мне очень хотелось писать музыку. Я сутками сидел, тренькал на гитаре, учился, тренировал пальцы, аккорды и сразу записывал все свои наработки на магнитофон соната 216. Не получилось у Горшка из меня сделать просто поэта. Я не мог. Ну, прет. Ну, не могу. Все. Это вот я хочу музыкой заниматься, да?
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Come here, baby.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке «Гридосъемс ЛВ». Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. В любой точке Латвии. Это он, твой бетон. «Гридосъемс ЛВ».
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
2: Yesterday. The Beatbox – это не просто трибьют группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты, Билеты, сервис.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель СИАКРК «Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный, северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
2: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Мысли вслух. Дилера Вагапова. Группа Мураками.
1: Вот случайности не случайны, потому что внутри бывает такое, что там, я не знаю, мы начинаем писать песню, и все идет абсолютно не так, как хотелось. А потом мы понимаем, что все так и должно было быть на самом деле, чтобы она получилась именно такой.
0: Сказано на Радио Рокс.
2: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

Радио Рокс. 88,6 FM. Над Рижским заливом 15 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.
3: Я летал из Кадриса далеко, далеко, курс замоста на Сьерпреце на Лигу.
4: No 16. Līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Radio Rocks 88.6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Оставили машину на солнце, через полчаса внутри можно жарить яичницу. Да. И все бы ничего, но пластик салона страдает не меньше. Он выцветает, трескается и иногда буквально начинает липнуть. Особенно страдают торпеда, рулевые вставки и кнопки. А если еще и курили в машине, запах будет держаться до сентября. Что делаем? Используем солнцезащитные шторки и ставим машину по возможности в тень. Раз в две недели обрабатываем пластик специальным составом. Это не маркетинг, это спасение трещин и жирных пятен. Ну и главное, не оставляем в салоне пластиковые бутылки и гаджеты. Были случаи, что вспыхивают они как факел. Маленький скол от гравия весной, и вот уже летом по лобовому ползет змея длиной в полстекла. Почему? Все просто. Жара снаружи, кондиционер внутри, и стекло буквально не выдерживает температурного удара. Резкий обдув холодным воздухом, и микротрещина превращается в полноценную проблему. В таких случаях лучше не направлять холодный поток прямо на стекло. Используйте рециркуляцию и постепенное охлаждение. А главное, если есть скол, не ждите. Ремонт занимает 30 минут, стоит копейки и спасет вас от замены стекла целиком. Лето – это время трасс, путешествий и перегруженных машин. Но подвеска это все воспринимает по-своему. Разогретый асфальт, сильная нагрузка и ямы после дождей – идеальный коктейль для убитых амортизаторов и расшатанных шаровых. Перед поездкой обязательно проверьте стойки стабилизаторов, пыльники и люфт в рулевых наконечниках. Конечно, сами вы этого делать не будете, но лучше заехать на СТО. Особенно важно – не летим по трассе с полной машиной, как будто в Формуле-1. На больших скоростях подвеска работает на пределе, а в жару жидкость в амортизаторах может вскипеть, и машина начинает плыть, особенно в поворотах. Так что отдыхаем спокойно. Подвеска скажет вам спасибо, ну а вы доедете не на эвакуаторе. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Салі Цинтарі. Білети в Білешу сервіс.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду. Видзема и Латгале порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянется облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
4: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: мысли вслух. Джанго, музыкант.
1: Были такие моменты расставаний, казалось бы, фатальных, так сказать, необратимых. А потом все возвращалось на круги своя совершенно каким-то чудесным способом. И я понимал, что это именно то, что надо. То есть это тот путь, который предназначен. Как бы свыше. Надо прислушиваться к себе, к своему сердцу. Это очень-очень-очень важный момент.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Финансовое положение огромной части латвийского общества остается критическим. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Около 41% жителей Латвии признались, что перед очередным днем выплаты на их банковском счете остается не более 100 евро, показал опрос компании Norstat, проведенный по заказу латвийского филиала Бигбанк. В Латвии по-прежнему распространено мнение, что банковские комиссии в основном неизменны, и их следует воспринимать как данность, однако даже небольшие ежемесячные платежи в сумме за год могут составить значительную сумму. Эти деньги могли бы стать хорошей основой для формирования накоплений, указывают эксперты Бигбанк. Ситуацию усугубляет пассивность самих финансовых структур, неохотно делящихся своей прибылью с простыми вкладчиками. Местные банки практически никогда не начисляют проценты на остаток средств, хранящихся на расчетных счетах. Получается, игра в одни ворота? Зарплаты и накопления граждан бесплатно работают на финансовые институты, пока сами владельцы счетов не видят никакой выгоды от размещения своих кровных. Опрос показал, что 53% жителей Латвии даже не знают, что проценты можно получать и по деньгам на расчетном счете. Поэтому сейчас самое время пересмотреть предложения банков. Только ли они взимают плату или все же позволяют вашим деньгам приносить доход, отмечают специалисты.
2: Про погоду.
1: В ближайшие дни в Латвии существенно потеплеет, однако после январа дня температура воздуха немного снизится. В четверг воздух местами прогреется до плюс 22 градусов, в пятницу до плюс 24. Ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется, лишь местами возможны кратковременные дожди. Суббота обещает быть преимущественно солнечной и сухой, температура воздуха до плюс 22, плюс 27 градусов. В воскресенье станет еще жарче, при этом во многих районах возможно грозы. В воскресенье в 11:24 наступит летнее солнцестояние. 21 июня станет самым длинным днем года, а самая короткая ночь придется на период с субботы на воскресенье. Ночь ожидается теплой, в основном сухой, температура воздуха не опустится ниже плюс 13, плюс 18 градусов. Согласно текущим прогнозам 22 июня, осадков не ожидается. Будет солнечно, однако температура воздуха окажется на несколько градусов ниже, чем в выходные. После январа дня прогнозируется дальнейшее понижение температуры, хотя прогнозы погоды пока остаются изменчивыми. Не исключено, что на празднике к территории Латвии приблизится циклон, который принесет облачную дождливую погоду. В то же время сохраняется вероятность, что кратковременные дожди пройдут лишь местами, а температура воздуха во многих районах поднимется выше плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: за то, что я давно к тебе остыл.
1: Reklāma.
2: Izpildīni jāncīti virpuļūdens dancīti.
3: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
2: Izpildīni jāncīti virpuļūdens dancīti. Tavs līju akvaparks.
3: www.akvaparks.lv
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
5: Если чё, я пах.
4: Билеты в кассах «Билеши сервис».
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
5: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
6: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио «Рокс». Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду, Видзема и Латгалы порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, в Курзаме небо затянется облаками, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Переменчивая погода, то облака над городом ходят хмуро, и того гляди пойдет дождь, то выглядывает солнце, и жизнь налаживается. В прогнозе на вечер осадки не значится, это хорошо, потому что в латвийской столице уже активизировалось движение, на мониторе 6 баллов и почти 50 заторов. Давно замечено, чем ближе к лиговским выходным, тем легче становится утренний трафик и наоборот, сложнее и даже тяжелее на дорогах в вечерний час пик. Отметим, что загруженность магистрали улиц в данный момент выше среднего уровня для этого времени среды на 24%. Уже сложно, и крупные заторы на Карля Ульманягатва в обоих направлениях, на бульваре Узварас и прилегающих улицах в Пардаугаве в сторону Каменного моста и центра. На выезде с Мукусалас обычная история – ДТП. Тормозит улица Даугавгривас, а в центре Валдемара в направлении Вантового моста. На Густава Земгалагатва перед Брибас пробки собираются в обоих направлениях. Это все места, где уже можно задержаться минут на 10 или около того. Ну, в общем, вечернее веселье только начинается. Будьте внимательны, ничего не нарушайте. Также не забывайте присылать сообщения с дорог обо всем, что мешает движению. По номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Не скучайте в заторах. С вами любимое радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Для всех торговцев мясом на Рижском центральном рынке найдены торговые места. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: За прошедшие сутки для всех торговцев мясом на Рижском центральном рынке найдены торговые места в других павильонах, сообщил после осмотра рынка заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс. Он пояснил, что ночью торговые витрины были перенесены в рыбный павильон. Кроме того, возле мясного павильона размещены 3 трейлера, где также возможна торговля мясом. В свою очередь, со следующего года торговцев мясом планируется переместить в бывший овощной павильон, предварительно приспособленный в павильон его пол, приведя в порядок коммуникации, холодильники и выполнив другие работы. Торговцы мясом сообщили Ратниексу, что кризисная ситуация разрешена успешно, продукция не испортилась. Политик добавил, что вчера ситуация обсуждалась на заседании Коалиционного совета Рижской думы, где все политические силы выразили поддержку реализации планов по развитию рынка. Согласно концепции развития, мясной павильон предполагается передать под культурные и художественные функции. На вопрос, может ли коалиция поддержать требования оппозиции об освобождении от должности руководства управляющей компании Рижского центрального рынка «Ригас» нами, Ратниекс ответил, что необходимо оценить способность члена правления, ответственного за рынок, разрешить кризисную ситуацию. В свою очередь, мэр Риги Виестур Клейнбергс выразил недовольство проделанной работой. Работы, которые проводились на Рижском центральном рынке прошлой ночью, можно было выполнить значительно раньше. Тот факт, что через неделю после объявления о закрытии мясного павильона торговля еще не обеспечена в других местах, означает, что у руководства рынка не было плана «Б». «Считаю это халатностью», — заявил Клейнбергс. Он утверждает, что часть торговцев по-прежнему остается без торговых точек. Поэтому на встрече с советом и исполнительным директором «Рига с нами» Клейнбергс потребует ответа, кто возьмет на себя ответственность за эту ситуацию.
2: Про Ригу.
1: В ночь на Лигу в Риге будет курсировать дополнительный общественный транспорт, и проезд в праздничные дни будет бесплатным. С 22 по 24 июня общественный транспорт будет курсировать по расписанию выходных дней, а в перенесенный рабочий день в субботу 27 июня по расписанию рабочих дней. 23 и 24 июня все пассажиры смогут пользоваться рижским общественным транспортом бесплатно. В ночь на 24 июня будут организованы дополнительные рейсы. Дополнительные рейсы общественного транспорта будут обеспечены в связи с мероприятиями в ночь на Лига в Зеленом театре Межапарка, в Гризинкалнсе и Дзегушкалнсе. Внесены изменения в график работы центров обслуживания клиентов и порядок оплаты муниципальных платных парковок.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянет облаками. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Наше латвийское лето задерживается где-то, зато на всех парах летит вперед вечерний экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин, всем позитива и добра. Впереди у нас пара нескучных часов, чтобы и музончик достойный послушать, и посудачить о том да о сём. Начнем мы с события, которое случилось 79 лет назад в американском Сиэтле, где на свет появился Грег Ролли, клавишник и вокалист, впоследствии прославившийся работой в группах «Сантана», «Джорни» и «Грег Ролли Бенд». Дважды был введен в зал славы рок-н-ролла, в 98-м с Сантаной и в 2017-м как участник группы «Джорни». В честь его «Хэппи Бёздэ» был, ну, очень большой выбор хитов, один из которых, а именно трек Питера Грина из «Флитвуд Мэк», был очень удачно переработан Карлосом Сантаной и самим Грегом Ролли. Это его голос и орган звучат в композиции «Black Magic Woman» на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: На Радио Рокс группа «Кино» с треком «Братская любовь» из альбома, выпущенного прошлой осенью, «Молнии Индры». Напомню, трое оставшихся музыкантов группы «Каспарян», «Тихомиров» и «Титов» переаранжировали не самые известные треки. Теперь они звучат по-новому, разве что голос Виктора Цоя, как утверждают музыканты, был взят из старых записей. Мы же меняем тему на автомобильную и поговорим о резких пробках и заторах в «Автомониторе», после чего продолжим в энергичных ритмах «Радио Рокс». Нас уже поджидают «Монгол Шуудан», «Мумий Тролль» и «ДДТ» с треком «Любовь».
1: «Автомонитор» на «Радио Рокс».
0: Внимательно следим за тем, как растет трафик и увеличиваются заторы и пробки в латвийской столице. На въезде с Мукусалус на Каменный мост, это место традиционное для ДТП, и оно там произошло. Пока не видно, как могут эту проблему решить. Чуть ли не ежедневно там происходят аварии, а ВОЗ и ныне там. К слову, вчера удивила сводка госполиции. Если за понедельник в городе было зарегистрировано 81 ДТП, то за вчерашний вторник 61 дорожный инцидент. По нынешним временам это очень низкий показатель. Есть к чему стремиться, всех призываем не нарушать и соблюдать ПДД. К тому же, постоянно в сводке среди пострадавших пешеходы, велосипедисты, самокатчики. Следите за ними, оставайтесь предельно внимательными и взаимовежливыми на дорогах. Далее, к текущей ситуации на магистралях и улицах. Трафик уже в диапазоне от 7 до 8 баллов, более 60 заторов и пробок. Самые существенные на Карля, Ульмане, перед две Небосгатвы с обеих сторон, особенно в направлении центра, где уже можно оставить 20 минут. На Булыге, Вене, Басгатвы в сторону ЗЭП Никалса примерно 25 минут. Столько же можно оставить на Круста, Базница с Ивискалю в Чекуркансе. Это самые затратные по времени и сложные участки дорог в данный момент. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и безопасного движения.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
3: Я летал из Кадрицы на Лигу, Лигу, Кузамоста на Сьепрецы на Лигу.
4: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā, cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Maksima, lai nekā netrūktu!
5: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
6: От инструментов до одежды все детально проработано.
5: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтере. The Beatbox.
7: Билеты, Билишу сервис.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: На радио «Рокс Монгол Шаудана» у нас есть интересная история на любовно-автомобильную тему. Пара в Москве, ему 53, ей 25, при разводе не смогла поделить белый «Мерседес SL-класса». Экс-муж предлагал выплатить половину его стоимости и оставить авто себе. Однако дама утверждала, что машина досталась ей в подарок и должна остаться у нее. После ее отказа мужик вызвал рабочих, и на глазах у женщины автомобиль распилили пополам. Так не доставайся же ты никому. А еще жениться на молодых с разницей в 2 с лишним раза – это мина замедленного действия. Ну что ж, любовь у людей приходит и уходит, а вот любовь к музыке – это навсегда. Далее мы будем слушать Рода Стюарта в 2013-м. Он выпустил альбом «Time» или «Время», где есть чудесный софт-роковый трек «Sexual Religion». К слову, на концерт хрипоголосого шотландского соловья стянулось более 90 тысяч зрителей, что для стадиона Уэмбли в Лондоне стало рекордом. А случилось это 17 июня 1995 года. Ну, чем не повод?
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду, Видзема и Латгалы порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянется облаками, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Радио «Рокс».

0: на радио Рокстрек. Такие дела из дебютного альбома «Чиж», группы «Чиж и компания». Мы же обратим внимание еще на одно событие. В мае 80-го стартовал, как оказалось, последний европейский тур Led Zeppelin под названием «Over Europe». 17 июня цепелины выступали в немецком Нюрнбурге, и барабанщик Джон Бонем упал в обморок. В прессе писали, что виной всему злоупотребление запрещенкой и алкоголем, однако сам Джон в ответ заявил, что у него всего лишь временные проблемы с пищеварением. Но чем все в итоге закончилось, многие в курсе. В сентябре Бонем после обильного возлияния отправился в лучший мир, ну а группа прекратила свое существование. За год до этого, в 79-м, был выпущен довольно противоречивый альбом под названием «Вхожу через выход». И на нем была одна сущая безделица – трек «Hot Dog». Вот прямо сейчас мы его и заслушаем на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Reklama.
1: Izpeldini Jancīti virpuļūdens dancītī.
2: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
1: Izpeldini Jancīti virpuļūdens dancītī. Tavs līju akvaparks.
2: www.akvaparks.lv.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В лапше быстрого приготовления обнаружена сальмонелла. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Продовольственно-ветеринарная служба Эстонии обнаружила сальмонеллу в лапше быстрого приготовления «Реева», произведенной в Украине. Об этом сообщили в латвийской продовольственно-ветеринарной службе. Эстония внесла уведомление в систему быстрого оповещения Европейского Союза. Сальмонелла обнаружена в лапше со вкусом курицы в упаковках по 60 граммов со сроком годности 17 июня 2027 года, а также в лапше со вкусом говядины в упаковках по 60 граммов со сроком годности 18 апреля 2027 года. Латвийская продовольственно-ветеринарная служба начала проверку в оптовых предприятиях, которые распространяют продукцию этого бренда в Латвии и Эстонии, а также приостановила продажу указанных в сообщении партий товара. Также продовольственно-ветеринарная служба взяла образцы различных видов лапши «Реева» и отправила на лабораторные исследования. Проанализированных до сих пор образцах сальмонелла не обнаружено. Латвийская продовольственно-ветеринарная служба призывает перед употреблением продукта всегда внимательно ознакомливаться с информацией на маркировке и использовать так, как указал производитель. В случае лапши ее необходимо заливать кипятком. При термической обработке сальмонелла погибает менее чем за минуту. В целях предосторожности продовольственно-ветеринарная служба призывает потребителей, которые приобрели продукты с указанными в эстонском сообщении сроками годности, воздержаться от их употребления.
2: Про медицину.
1: В выходные на Лигу в крупнейших городах Латвии очные медицинские консультации можно будет получить у дежурных врачей, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Дежурный врач оказывает те же услуги, что и семейный врач. Актуальный график работы дежурных врачей и список мест приема доступны на сайте Национальной службы здравоохранения www.vmnvd.gov.lv в разделе «Где получить медицинскую помощь». В случае простых заболеваний, например, простуды, боли в горле, невысокой температуры или расстройства пищеварения, а также в случае обострения хронических заболеваний, жители могут связаться со специалистами консультативного телефона семейных врачей по номеру 66 016 001. В праздничные дни телефон будет работать круглосуточно. В случае травм, ожогов, внезапного ухудшения здоровья или других острых ситуаций помощь можно получить в ближайшем пункте неотложной медицинской помощи или в приемном отделении больницы. Национальная служба здоровья напоминает, что прежде чем самостоятельно отправлять в приемное отделение больницы, необходимо позвонить и обсудить ситуацию, чтобы убедиться, что там оказывают нужную в конкретной ситуации помощь. В службе подчеркивают, что приемное отделение больницы не является альтернативой получению плановых услуг, а решением в острых ситуациях, когда необходима немедленная медицинская помощь. В опасных для жизни случаях, например, при внезапной боли в груди, тяжелой травме или если человек находится без сознания, следует немедленно звонить в службу неотложной медицинской помощи по телефону 113 или по единому номеру экстренного вызова 112. Национальная служба здоровья также напоминает жителям о необходимости своевременно приобрести рецептурные лекарства, проверить запасы домашней аптечки и, отмечая праздники вне дома, заранее выяснить, где находится ближайшее медучреждение.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. В Курземое небо затянет облаками. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Второй час вечернего экшена «Рок жив» стартовал с трека «Двор» группы «Пилот». Мы же продолжаем движение только вперед под фирменные ритмы «Радио Рокс». Сейчас отметим еще одно событие, которое имеет отношение к 17 июня. В этот день на свет появился в английском Уиллингтоне Джон Уэттон, впоследствии суперизвестный бас-гитарист, вокалист, сочинитель многих треков и продюсер. Играл в таких козырных бандах, как King Crimson, Roxy Music, Uriah Heep, UK, Asia или Asia, а также Wishbone Ash. В его дискографии 56 альбомов. В общем, послужной список на зависть. Сегодня Джону Уэттону могло бы исполниться 77, однако почти 10 лет назад он ушел в лучший мир. Но осталось море его замечательной музыки, преимущественно в стилях прогрессивный, арт, хард и джаз-рок. Послушаем композицию «Время покажет» с первого альбома «Азии» 82 года выпуска, где Джон один из авторов, бас-гитарист и вокалист этого классного трека.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

0: На Радио Рокс Агата Кристи с треком «Сказочная тайга». Далее у нас продолжение дорожной темы. Свежий выпуск «Автомонитора». После чего вернемся и продолжим вечер под все лучшее и любимое на Радио Рокс. Очень скоро «Калинов мост», «Пикник», а также Константин Никольский с треком «Прошедший день». Через пару минут.
1: «Автомонитор» на Радио Рокс.
0: Это заключительный сегодня выпуск «Автомонитора». На максимуме с 17.15 до 17.45 трафик в латвийской столице оценивался аж в 9 баллов, при этом монитор зафиксировал 91 затор. К этой минуте трафик уже вернулся в оранжевый сектор на уровень 5-6 баллов, но еще остаются некоторые затруднения и красные заторы. В частности, более 20 минут можно оставить на Карля Ульмана перед Вени Базгатве со стороны Островного моста. Остальные заметные затруднения в пределах 10-15 минут. Из хорошего. Завтра, четверг, 18 июня, нас ожидает вполне летний денек, преимущественно солнечный, с температурой до 23 градусов. Что главное, в прогнозе никаких осадков. Следующий выпуск «Автомонитора» выйдет уже завтра после 8 утра. Ну а сегодня доезжаем спокойно и никуда не торопимся. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего вечера и безопасного движения тем, кто в пути.
1: «Автомонитор» на Радио Рокс. Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, Проспект 49. Приятные летние цены.

Планы Вайрак Саулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: На радио «Рокс Пикник» с треком «Вечер» из альбома «Дым» 82-го года выпуска. И вот пришла хорошая новость для поклонников этого питерского коллектива. Лидер группы Эдмунд Шклярский обнародовал трек-лист грядущего альбома «Вечное движение». В пластинку войдут 14 треков. Открывает композиция «Дориан Грей». Если помните историю из романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Видимо, по его мотивам создан этот трек, тем интереснее будет его услышать. Ну а завершает релиз инструментальная пьеса под названием «Движение». Вот и нам пора двигаться дальше под задушевные треки «Радио Рокс». На очереди группа «Знаки», «Кукрыниксы», а также «Марун Файв» прямо сейчас.
1: «Радио Рокс».

0: Reklāma.
1: Izpeldini Jancīti virpuļūdens dancītī.
2: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
1: Izpeldini Jancīti virpuļūdens dancītī. Tavs līju akvaparks.
2: www.akvaparks.lv
0: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду. Видзема и Латгалы порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянется облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: там.
1: На радио Рокс Джанго с треком «Ты люби меня просто так», но ведь так и должно быть, а если любят за что-то, то, скорее всего, это уже не любовь. На эту тему мы непременно порассуждаем, но уже завтра. Это был вечерний экшен-рок «Жив». Меня зовут Владимир Тин, всем позитива и добра. А этот час запечатают ДДТ и Крис Ри через пару минут.
2: С вами Владимир Тин. Рок «Жив». Радио Рокс. Реклама.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Радио «Рокс» 88.6 FM.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или олей-олей-олей!
2: Izpildīni Jānis, virpuļūdens dancīti.
3: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti taburauties.
2: Izpildīni Jānis, virpuļūdens dancīti. Tavs līvu akvaparks.
3: www.akvaparks.lv
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халеб. 29 августа. Концертный зал «Цинтери». Билеты в кассах «Билеши сервис».
6: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел бы

посмотрите, вот он без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду, Видзема и Латгалы порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянется облаками, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
3: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
1: Нет, можно писать, конечно. Просто, чтобы писать, для этого нужен некий творческий порыв. Вот. А когда ты чувствуешь себя больше такой, как музыкальный автомат, там тебя, денежку в тебя вставили, ты начал играть, когда там много концертов, особенно, знаете, как там 20 концертов в месяц, это бывает там 15 концертов даже, это бывает физически еще тяжело, и ты уже начинаешь как бы не понимать, где ты, в каком-то городе, вот тебя на сцену вытолкнули, ты поешь там, со сцены забрали, посадили в самолет, погнали дальше там куда-то, ты там поешь. Это немножко такое не творческое состояние. Вот. А когда ты из этого выбираешься, тебе хочется спрятаться в какую-нибудь нору и вообще забыть о музыке навсегда. Просто взять удочку или взять мотоцикл и отстраниться от этого процесса вообще. Просто не иметь к нему никакого отношения. Ну, просто устаешь. Чисто устаешь от музыки.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты Билежу Сервис.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
6: Я знаю пароль.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеж Сервис.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
1: Хорошо.
0: В Юрмале и летом баня всем правит.
1: Хорошо, пяточки, пяточки.
0: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду, Видзема и Латгале порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянется облаками, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
3: Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду. Видзема и Латгалы порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянется облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду, Видзема и Латгалы порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянется облаками, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.
2: А это что?
3: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

чем? Стань тем, чего еще нет. Стань сильнее тех, кто с мечом. Задрожит стена под плечом. Не будь продолжением тьмы, не найдешь в себе света.

0: Это радио, детка. Радио Рокс.
1: Если друг оказался вдруг

хорош. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис,

рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, иду, про таких не пою. Если он не скулил,

0: значит, как на себя самого, положись на него.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду. Видзема и Латгалы порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянется облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до +21, +22 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: утром.
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.
2: Домой!

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

я шепчу, я кричу. Волны, если очень любишь, то что позабудешь, не согреешь.

та по прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
2: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх.

Нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.
2: Все в порядке будет, все в порядке будет.